0: Вы любите гостей? Ну, смотря каких, скажете вы, и будете совершенно правы. А почему не все гости одинаково полезны? Наверное, от тех целей, которые преследуют те самые гости. Безусловно, хорошие гости приезжают навестить вас с подарками, поинтересуются здоровьем и уедут так быстро, что вы не успеете от них устать. Но что, если они ваши родственники, да еще близкие? А если гость столь высок, что представляет не себя, а хозяина дома, в котором вы удобно разместились? Какие у него цели приезда? Рассуждая о гостях, попробуем применить наши вопросы ко Христу. Сын человеческий вышел на служение и обходил Иудею, Самарию, Галилею и все области палестинские. Он входил в дома, говорил в синагогах, встречался с людьми у моря. Малые и большие города встречали Мессию. Он пришел, говорили люди, но не всегда могли понять для чего. Что он делает, почему исцеляет, а не судит, почему ест и пьет с грешниками, отчего критикует фарисеев, когда займет место отца своего Давида. Вопросов и недоумения всегда было много. Периодически Христос на них отвечал. Это случалось перед народом, когда он рассказывал им притчи, и перед учениками, когда пояснял метафоры и образы его проповеди. Иногда объяснения Спасителя кажутся нам противоречивыми, но может это потому, что он и добивался возникновения в сердцах его слушателей этих противоречий, чтобы они научились делать правильный выбор, взглянули на себя со стороны, освободились от зависимости старых парадигм и идей. Несомненно, он успокаивал своими ответами, но иногда и провоцировал. «На то я и пришел», — нередко звучал ответ Христа. А для чего он пришел, мы сами-то хорошо понимаем. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Радио «Пилигрим». Удивительное радио.

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 9 июля, и наша тема сегодня – Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы живем в мире, который постоянно меняется. Меняются технологии, политика, медицина, меняются курсы валют, меняется экономика. Кажется, мы живем в нестабильном мире. Но одно остается неизменным. Иисус Христос неизменен. В послании к евреям 13:8 написано: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Фраза «тот же» в греческом описывает что-то непреложное, неизменное, неподвижное. Вы можете быть уверены, что Он всегда будет таким же. Когда вы приходите к Иисусу, вам не нужно беспокоиться, что Он изменится, подобно технологиям, политике или всему тому, что меняется вокруг вас. Иисус такой же, каким Он был 2000 лет назад, и Он будет таким завтра. Иисус действительно тот же, вчера, сегодня и вовеки. Он неизменен. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса: и все-таки молитва – это говорить Богу или слушать, что говорит Он? Неужели суть молитвы в причитании, бесконечном повторении или изъяснении всех тонкостей, особенностей моей жалобы? Это же так наивно, когда Библия говорит, что у Тебя, Господи, записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Псалтирь, 138 Псалом, 16 стих. Когда Ты, Господи, знаешь, в чем я имею нужду прежде моего прошения у Тебя. Как много раз, пытаясь излить Тебе свое сердце, пытаясь быть услышанным, я медленно останавливался в своем многословии, чувствуя Твой совершенно понимающий, сочувствующий и проникающий взгляд. Как ребенок, обиженный старшими детьми, задыхаясь от боли, я пытался рассказать Тебе о том, как нечестно они поступили, и вдруг в какое-то мгновение понимал, что нет в этом никакой необходимости все это пересказывать, потому что Ты все знаешь совершенно. Да и пришел я к Тебе не за тем, чтобы жаловаться, но чтобы искать утешение. И самое важное не в том, что скажу Тебе я, а в том, что Ты скажешь мне. Ибо все Твое начинается не с того, что скажу Тебе я, но с того, что скажешь Ты. А я хочу Твоего в себе. Мое ничего не меняет. Мое на мне и заканчивается. Мое не ведет никуда. У меня лишь вопросы и тупики. У Тебя же путь мой. Было время, когда я требовал, негодовал, капризничал, пытался манипулировать Твоим отцовским сердцем. Боже мой, как стыдно мне, как неразумен я был, как не доверял Тебе. Я хочу начать свою исповедь с благодарности за неотвеченные молитвы, ибо просил я не на добро, а чтобы употребить для собственных вожделений, как пишет Иаков в 4 главе. И ведь знал это еще тогда, когда просил. Но сердце, уловленное в сети страстей, хотело и Тебя подчинить этим страстям, чтобы сила Твоя вращала мельничное колесо моих похотей. Боже мой, Боже, как много я слышу таких молитв и сегодня, как исступленные неистово кричат Твои дети, невменяемые и буйные, требуя от Тебя исполнения своих велений, которые хитро называют ответами на свои молитвы. Увы, но это правда. Поразмышляйте над этим в течение сегодняшнего дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. Заявление сопровождается

Публикацию Завета отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии Церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 9 июля. Сыновья и дочери Бога. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Послание к Евреям 12:7. Если мы хотим, чтобы Святой Дух направлял нас, мы должны стремиться к росту и духовной зрелости. Мы не должны идти на поводу своих эмоций, эгоистичных желаний или похотливых побуждений, не должны слушать дьявола или бесконечно советоваться с друзьями. Мы должны положиться исключительно на водительство Божьего Духа. Чем больше мы изучаем Божье Слово, тем лучше понимаем, что Он никогда не позволит нам заблудиться, не поведет туда, где нас ждет беда. Если мы последуем за Духом, даже то, что поначалу может причинять нам неудобства, в результате принесет чудесные благословения. Умение полагаться на Его водительство – это часть духовного взросления. В Библии мы названы детьми Бога и сыновьями Бога. Существует разница между маленькими детьми и взрослыми. Хотя любят и тех, и других, взрослые сыновья и дочери имеют определенную свободу, привилегии и обязанности, которых нет у детей. Мы приходим в Божье Царство младенцами, затем какое-то время являемся детьми, но со временем учимся вести себя как взрослые сыновья и дочери и сонаследники Христа. Бог хочет дать нам чудесные благословения, но мы должны расти духовно, чтобы принять их от Него. Я призываю вас прилагать усилия к тому, чтобы взрослеть духовно. Начните прямо сегодня просить Его, чтобы Он помог вам в этом процессе. Божье слово на сегодня. Не прекращайте свой духовный рост ни на один день, чтобы достичь зрелости в Боге. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В рубрике «Библия говорит» с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, есть ли существенная разница между чтением и прослушиванием Библии?
1: Очень хороший вопрос, спасибо большое. Этот вопрос возникает в наши дни по причине нашей огромной занятости. Многие люди, у которых нет времени читать Библию, они часто ограничиваются тем, что когда они едут в машине или в метро, то они могут на своем телефоне прослушать Библию или слушать какие-то ее части. И есть ли в этом, есть ли разница между одним явлением и другим? Ну, во-первых, Священное Писание говорит нам о том, что мы должны читать Слово Божие, мы должны его изучать, мы должны пребывать в нем. Есть несколько известных мест. Первый псалом говорит: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей». И дальше сказано: «Но в законе Господа воля его, и о законе Божием Господа он размышляет день и ночь». То есть самый важный факт – есть ли размышление о законе? Или когда мы читаем первую главу книги Иисуса Навина, вот там сказано еще с одной стороны то же самое, мысль очень близкая к мысли первого псалма. Здесь сказано немножко другими словами. Здесь сказано следующее: «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй закон, который завещевал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». И дальше: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано». То есть самый главный вопрос заключается в следующем. Когда вы прочитали или прослушали Писание, размышляли ли вы о нем? Размышляли ли вы о нем достаточно, чтобы оно управляло вашей жизнью? Чтобы в точности исполнять все, что в нем написано, или, как первый псалом, в законе Господа воля его. И вот если мы посмотрим с этой точки зрения, то чаще всего, когда мы читаем, у нас больше шансов размышлять, чем когда мы слушаем. Потому что когда вы слушаете, вы обычно это делаете не так, что вы отключились от всего, сели и внимательно сосредоточились на том, что вы слушаете в Писании. Чаще всего вы слушаете, делая еще какое-то дело. Как я уже сказал, находясь за рулем. И вы слушаете, вот сейчас вы секунду услышали, через секунду вы увидели красный свет светофора, через еще одну секунду вы увидели какой-то автомобиль интересный, странный возле вас. Вы отвлеклись, и потом вы опять прослушали два предложения, потом какая-то мысль пришла у вас, а это все играет. И вот здесь самая большая проблема не в том, как попадает информация в ваше сознание, а в том, что вы невнимательны, в том, что вы недостаточно сосредоточены на том, чтобы это слово понять, усвоить и применить его в жизни практически. Поэтому нам всегда нужно выбирать те пути, которые в максимально возможной степени позволят нам сконцентрироваться на Писании. Еще одно преимущество изучения Писания, тогда, когда мы его читаем, заключается в том, что когда вы видите текст, вы можете снова вернуться легче, чем прокручивать звук. И вы видите сразу несколько стихов, вы видите сразу развитие мысли, вы можете подчеркнуть что-то, вы можете проследить связь, как связана одна мысль с другой мыслью. То есть изучать Писание в печатном тексте намного легче, чем изучать его только когда ты его слушаешь. По этой причине, конечно, на мой взгляд, нам нужно позаботиться обязательно о том, чтобы у нас было время, чтобы мы читали Писание. Время, когда вы отключаетесь от всего, время, когда вы фокусируетесь на тексте Писания, когда вы молитвенно к этому подходите. Читайте его в своей Библии. Я рекомендую читать его в бумажной Библии. Конечно, хорошо, у меня много Библий в электронных форматах, и я их читаю, где-то я жду врача у зубного кабинета, и я могу читать Библию, открыть в своем телефоне. но изучаю Библию, регулярно есть у меня время, вот этот написанный текст, напечатанный текст. И здесь у меня подчеркнуто много. Здесь у меня, я исследую здесь Библию, я вижу много в этом тексте, который я привык его изучать. Вот. Конечно, вдобавок к этому слушайте Библию. Слушайте как можно больше везде, где только это возможно. И тогда, чтобы все это в совокупности позволило вам как можно больше пребывать в размышлении над Словом, это позволит вам по-настоящему черпать из него источник жизни, который так нужен каждому из нас.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

Христианские притчи. Версавия, Урия и Давид. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался по кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему: «Это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хиттиянина». Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина это сделала с беременную и послала известить Давида, говоря: «Я беременна». И послал Давид сказать Иоаву: «Пришли ко мне Урию Хиттиянина». И послал Иоав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава, и о положении народа, и о ходе войны. И сказал Давид Урии: «Иди домой и омой ноги свои». И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли и царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря: «Не пошел Урия в дом свой». И сказал Давид Урии: «Вот ты пришел с дороги, отчего же не пошел ты в дом свой?» И сказал Урия Давиду: «Ковчег Божий и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле. А я вошел бы в дом свой и есть, и пить, и спать со своей женою, клянусь твоею жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». И сказал Давид Урии: «Останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя». И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иоаву и послал его с Урией. В письме он написал так: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города, и сразились с Иоавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидовых, был убит также и Урия Хиттиянин. И послал Иоав донести Давиду о всем ходе сражения и приказал посланному, говоря: «Когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения и увидишь, что царь разгневается и скажет тебе: зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иеровалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жорного и поразила его, и он умер в Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене? Тогда ты скажи: и раб твой Урия Хиттиянин также поражен и умер». И пошел посланный от Иоава к царю в Иерусалим, и пришел, и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иоав, обо всем ходе сражения. И разгневался Давид на Иоава и сказал посланному: «Зачем вы близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что вас поражать будут со стены? Кто убил Авимелеха, сына Иеровоалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жорного, и он умер в Тевеце? Зачем вы близко подходили к стене?» Тогда посланный сказал Давиду: «Одолевали нас те люди и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя. Умер также и раб твой Урия Хиттиянин». Тогда сказал Давид посланному: «Так скажи Иоаву: пусть не смущает тебе это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего,
усиль войну твою против города и разрушь его, так ободри его». И услышала жена Урии, что умер Урия, муж ее, и плакала по мужу своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женою и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Вторая книга Царств, глава 11, стихи с 2 по 27.

0: Это Радио Пилигрим, и мы продолжаем. Продолжаем.
1: Как стать пророком? Есть ли путь, идя по которому человек становился бы тем, кого Бог использовал в качестве гласа заблудшим? Возможно, путь такой есть. Бывали же в Израиле школы пророков, где в молитве и поклонении на высотах рождался порыв веры, наполнившийся откровениями с неба. Но то были ходатаи и отшельники, больше говорившие для себя, чем для народа. Истинные пророки шли путем избрания, порой не желая исполнять свое предназначение, как Иона. Но Бог не давал им шанса отвергнуть свое предназначение. Став однажды пророком по предопределению с неба, человек мог лишь поменять мантию божественного посланника на костюм лжепророка. И такое случалось. Путь Божьего определения начинается задолго до того, как мы услышим слова с неба. «Пойди, скажи им». И в лучшие времена Израиля пророчествовали сотни, а со дня апостольской Пятидесятницы пророком мог быть уже каждый. Так что нет ни предрешенного пути, по которому следует двигаться, чтобы стать пророком, ни определенных препятствий на нем. Среди пророков Библии мы встречаем и мужчин, и женщин, людей молодых, Самуил и Иеремия, старых, Самуил в старости и состарившийся Симеон, и зрелого возраста, полностью активных, Амос, Осия, Исаия и Иезекииль, пророков профессиональных, живущих среди других пророков, как Елисей, и спонтанных, как Елдад и Мадад, или Амос, людей, глубоко укорененных в своем окружении, Осия, Исаия и Иезекииль, и вырванных из первоначальной среды, действующих вне ее, Валаам, Амос, Иона. Пророки происходили из разных общественных слоев. Амос – сельский житель и земледелец, Исаия – дипломат, имеющий доступ к царскому двору, Иезекииль – священник, как и Иеремия, по крайней мере, по происхождению, Девора – судья и воительница, участвующая в сопротивлении. Так что Библия дает нам богатейшую мозаику пророческой деятельности, и ни для кого не может быть априори исключено это призвание, столь важное в жизни общин верующих. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим, Господь, что Ты умер на кресте. Знаете, почему имя Иисус светится там? Потому что Он причина, по которой мы здесь собираемся. И мы хотим, чтобы Его имя, оно было яркое, светлое. Чтобы Его имя было светлое во всех городах России. И ты можешь просто поднять свои руки и сказать: Бог, спасибо, что Ты умер на кресте за меня. Ты забрал мои грехи и мои болезни. Ты умер и воскрес за меня. Спасибо, великий Бог. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Побежденный грех не имеет силы. Порни своему соседу и скажи: я свободен. Ты свободен, потому что Иисус умер на кресте для тебя. Аминь. Иисус спас тебя. Это мой Бог. Это мой Царь. И ты не петь.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Себелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба

Бахесус, называющий себя пророком Эбаноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 9 июля. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Притчи 1 глава 10 стих. Сегодняшний мир полон соблазн и искушений. Если раньше разнообразные увлечения предлагались вне дома, то теперь они через телевидение и компьютеры проникли в наше жилище. Многие люди, увлекшись различными соблазнами, перестают ходить в церковь и отдаляются от Бога. Они начинают курить, пить, жить греховной жизнью. Если спросишь, почему ты закурил, почему Божье Слово поменял на сигареты, выпивку или что-то другое, то у них в основном нет ответа, потому что кто-то увлек их и подтолкнул согрешить перед Господом. Мудрый царь Соломон, подобно мудрости которого не встречалось нигде и никогда более, дает прекрасный совет: «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Возлюбленные, нам необходимо осознать, что грех рождается от увлечений. Если не склоняют вас, то нет и греха. Но при этом нам не нужно отдаляться от грешных людей, а наоборот, нам нужно помогать им познать Господа и измениться. Но очень важно нам самим при этом бодрствовать и быть начеку, чтобы не попасть под злое увлечение, самим не увлечься им. Как написано, не склоняйся и не соглашайся, а более того, увлечем их проповедью Евангелия и неисследимым богатством Христовым. Благослови вас Господь. Амен.
2: Радио Пилигрим.
3: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

в тиши ночной.

писал ей признание на сером заборе, и на площади с клумбы срывал ей цветы. Она смеялась до слез, когда пела на море, и гуляла по парку с ним до темноты. Он однажды отбил ее от хулиганов, она думала, это ее рыцари снов, и она

Люди падают вниз, обидно и больно, просто жутко даже. И растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на мир

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 8. Начальнику хора на Гефском орудии. Псалом Давида. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью венчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все, приходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Глава 8. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее. И она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним следовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиней, и вот все стадо свиней бросилось крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватым. И вот весь город вышел навстречу Иисусу и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 7. «И сказал Елисей: выслушайте слово Господне. Так говорит Господь: завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал: если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал тот: вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». 4 человека прокаженных находились при входе в ворота и говорили один друг другу: что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем. И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: верно, нанял против нас царь израильский царей хеттейских и египетских, чтобы пойти на нас. И встали и побежали в сумерки, и оставили шатры свои и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро и золото, и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали. И сказали друг другу: не так мы делаем. День сей, день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский. И пришли, и позвали привратников городских, и рассказали им, говоря: мы ходили в стан сирийский, и вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные, и ослы привязанные, и шатры. Как быть им? И позвали привратников, и они передали весь в самый дворец царский. И встал царь ночью и сказал слугам своим: скажу вам, что делают с нами сирияне. Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так: когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город. И отвечал один из служащих при нем и сказал: пусть возьмут 5 из остальных коней, которые остались в городе, из всего ополчения израильтян только и осталось в нем, из всего ополчения израильтян, которое погибло, и пошлем, и посмотрим. И взяли 2 пары коней, запряженных в колеснице. И послал царь вслед сирийского войска, сказав: пойдите, посмотрите. И ехали за ним до Иордана. И вот вся дорога устлана одеждами и вещами, которые побросали сирияне при торопливом побеге своем. И возвратились посланные, и донесли царю. И вышел народ, и разграбил стан сирийский. И была мера муки лучшей по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю, по слову Господню. И царь поставил того сановника, на руку которого опирался, у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Когда говорил человек Божий царю так: 2 меры ячменя по сиклю и мера муки лучшей по сиклю будут завтра в это время у ворот Самарии. Тогда отвечал этот сановник человеку Божию и сказал: если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? А он сказал: увидишь твоими глазами, но есть этого не будешь. Так и сбылось с ним, и затоптал его народ в воротах, и он умер. Глава 8. «И говорил Елисей женщине, сына которой воскресил он, и сказал: встань, и пойди ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на сию землю на 7 лет. И встала та женщина, и сделала по слову человека Божия, и пошла она и дом ее, и жила в земле филистимской 7 лет. По прошествии 7 лет возвратилась эта женщина из земли филистимской и пришла просить царя о доме своем и о поле своем». Царь тогда разговаривал с Гиезием, слугою человека Божия, и сказал: «Расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей». И между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которой сына воскресил он, просила царя о доме своем и о поле своем. И сказал Гиезий: «Господин мой царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей». И спросил царь у женщины, и она рассказала ему. И дал ей царь одного из придворных, сказав, возвратить ей все принадлежащее ей и все доходы с поля с того дня, как она оставила землю поныне. И пришел Елисей в Дамаск, когда Винодад, царь сирийский, был болен. И донесли ему, говоря, пришел человек Божий сюда. И сказал царь Азаилу, возьми в руку твою дар и пойди навстречу человеку Божию и вопроси Господа через него, говоря, выздоровел ли я ли от болезни. И пошел Азаил навстречу ему и взял дар в руку свою и всего лучшего в Дамаске, сколько могут снести 40 верблюдов, и пришел, и стал пред лицо его и сказал, «Сын твой, Винодад, царь сирийский, послал меня к тебе спросить, выздоровею ли я от всей болезни?» И сказал ему Елисей, «Пойди, скажи ему, выздоровеешь. Однако же открыл мне Господь, что он умрет». И устремил на него Елисей взор свой, и так оставался до того, что привел его в смущение. И заплакал человек Божий, и сказал Азаил, «Отчего господин мой плачет?» И сказал он, «От того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло. Крепости их предашь огню, и юношей их мечом умертвишь, и грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь». И сказал Азаил, «Что такое раб твой, пес, чтобы мог сделать такое большое дело?» И сказал Елисей, «Указал мне Господь в тебе царя Сирии». И пошел он от Елисея и пришел к государю своему. И сказал ему этот, «Что говорил тебе Елисей?» И сказал, «Он говорил мне, что ты выздоровеешь». А на другой день он взял одеяло, намочил его водою и положил на лицо его, и он умер. И воцарился Азаил вместо него». В пятый год Иорама, сына Ахавова, царя Израильского, за Иосафатом, царем иудейским, воцарился Иорам, сын Иосафатов, царь иудейский. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женою его, и делал неугодное в очах Господних. Однако же не хотел Господь погубить Иуду ради Давида, раба своего, так как он обещал дать ему светильник в детях его на все времена. В одни его выступил Едом из-под руки Иуды, и поставили они над собою царя. И пошел Иорам в Цаир, и все колесницы с ним. И встал он ночью, и поразил идумеян, окружавших его, и начальников над колесницами, но народ убежал в шатры свои. И выступил Идом из-под руки Иуды до сего дня. В то же время выступила и Ливна. Прочее об Иораме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Иорам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Ахозия, сын его, вместо него. В 12-й год Иорама, сына Ахавова, царя Израильского, воцарился Ахозия, сын Иорама, царя Иудейского. 22 лет был Ахозия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме. Имя же матери его Гафолия, дочь Амврия, царя Израильского. И ходил путем дома Ахавова, и делал неугодное в очах Господа, подобно дому Ахавова, потому что он был в родстве с домом Ахавовым. И пошел он с Иорамом, сыном Ахавовым, на войну с Азиилом, царем сирийским, в Рамов-Галаадский, и ранили сирияне Иорама. И возвратился Иорам, царь, чтобы лечиться в Израиле от ран, которые причинили ему сирияне в Рамофе, когда он воевал с Азиилом, царем сирийским. И Ахозия, сын Иорама, царь иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахавова, в Израиль, так как он был болен.

наша ему, и жизни наши в его руке. И поклонение наше ему, и пение наше ему, и жизни наши в его руке.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: Вести радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья! Приветствуем вас на радио «Пилигрим». В студии у нас сегодня Олег Дмитриевич Шербан, я Аля Ануфриева и моя ведущая Элла Вирченко. Всем привет!
3: Всем привет! Доброе утро!
2: Олега Шербана мы еще подождем немножко, он немножко задерживается. И давайте я анонсирую немного тему. У нас называется тема так. «Две причины радости» — это по Деяниям апостолов, 8 главе. Я думаю, что мы можем ее прочитать сразу.
3: Да, мы можем ее прочитать, чтобы понимать смысл. Деяния апостолов, 8 глава. «Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симеон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, «Се есть великая сила Божия», а внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря, «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему, «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сём части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в сём грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Симон же сказал в ответ, «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Они же, засвидетельствовав и проповедав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим, и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. А Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел, и вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царица Эфиопская, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, «Подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти

0: сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: «Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих». В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо вземлется от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь, а Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию.
1: Интересно, тема называется «Две причины радости». И вот здесь в конце уже, в принципе, первая причина обозначена. И когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже его не видел его, и продолжал путь, радуясь. То есть вот первая причина радости — это крещение Духом Святым. Как ты думаешь, какая первая причина? Ну, точнее, вот это вторая причина, а первая ранее описанная.
0: Мы видим в этой главе две ситуации. Ситуация с Симоном, который раньше занимался волхвованиями, и ситуация с Филиппом, который пришел к евнуху по водительству Духа Святого и благовествовал ему. Да, мы видим, что евнух получил радость, потому что на него сошел Дух Святой.
1: Да, но нам не говорится, что Симон получил радость.
0: Симон не получил радость. Что Симон здесь делает? Он, видя, какие чудеса делаются Господом, он что делает? Он приносит деньги, да, и просит о том, чтобы ему тоже Дух Святой, чтобы Духа Святого ему дали за финансы.
1: Как ты думаешь, почему он это делал? Потому что он не понимал, кому и зачем он обращается. Он считал апостолов такими же волхвами, просто чуть более сильными, я не знаю, чуть более продвинутыми.
0: Я думаю, он в этой сфере хорошо ориентировался, в сфере волхвования, гадания.
1: А, точно, слушай, тут же сказано, что он многим говорил, то есть у него там уже была такая обширная клиентская база.
0: Я думаю, он даже на этом зарабатывал, потому что он думал, я думаю, что все решают финансы, все решают деньги. Он, видя, что какие чудеса делаются, я думаю, он поразмыслил и прикинул, какой доход он может заработать с этого. То есть, если он будет совершать такие же чудеса, исцелять и так далее, то у него, возможно, будет хороший заработок. И поэтому он готов был купить, то есть принести деньги, чтобы принести это к ним, чтобы они ему также помолились и дали этот дар.
1: Да, нам тут написали, что Симон хотел себе франшизу. Это очень похоже на это. И волхвовать, и именем Господа исцелять. Если бы что-то еще подвернулось, то еще там как-нибудь развернуться. Но ничего у него не получилось. Вот, кстати, интересно, вот мы же до эфира обсуждали это, и ты подметила, что он даже молиться не мог. То есть он приходит к нему, вот он что им говорит? Точнее, вот приходит он к ним с деньгами, предлагает им вот сделку, они ему отвечают. Сейчас мы найдем это место.
0: Так, сейчас мы найдем, что... то есть он... просит, чтобы у него была власть, на кого он возложит руки, получал Духа Святого. Но Петр что сказал? «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». То есть он не мог сам даже покаяться, то есть ему говорят: «Покайся в всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, тебе отпустится помысел сердца твоего. Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи в узах неправды». То есть это может говорить о том, что когда человек занимается, так и есть, когда он занимается волхвованиями, ворожеями, гаданием, у него априори его наполняют вот эти духи злые, которые не дают ему даже прийти к Богу с покаянием, с осознанием этого греха. То есть они полностью им завладели.
1: А как ты относишься, вот сейчас очень популярны таро всякие, гадания на картах, есть даже такое околохристианское, я не знаю, как это назвать, ответвление, это когда люди гадают вообще по Библии, знаешь, открывают на случайном месте Библию, тыкают пальцем в случайное место и такие, а что скажет мне сегодня Господь? Я не знаю, вот это, ну, насколько это вообще соотносится с тем, что в Библии написано, тебе вообще как кажется?
0: Ну, Господь же заповедал еще израильскому народу, чтобы они не ходили к ворожеям, не гадали, не вызывали мертвых. То есть Господь противится этому. То есть это уже связь с потусторонним миром, это уже связь с духами злобы поднебесной. И Господь не хочет, чтобы мы имели эту связь. Он хочет, чтобы мы к нему обращались. Поэтому любое взаимодействие с данными духами, с данными силами влечет последствия. И многие недооценивают важность не обращаться к этим силам. Кажется, что да что такого, я сейчас пойду у гадалки, она мне скажет. Действительно, бывает такое, что и совпадает то, что гадалки говорят, ну, это происходит, потому что дьявол же тоже имеет силу определенную. Вот, но последствия, надо смотреть, какие будут последствия от обращения к таким силам, потому что за все надо отвечать. И Господь говорит, чтобы мы хранили себя в чистоте, чтобы мы не осквернялись этим. Поэтому мы должны обращаться к Богу, искать у Него ответа. И понимать и помнить всегда, что это Богу не угодно.
1: Угу. Слушай, ну да, насчет гадалок ты права. У меня есть знакомая одна, которая еще в свою дохристианскую жизнь, она сидела там на некоторых запрещенных веществах, и она обращалась также к гадалкам. И она рассказывала мне, что такой эффект был, что ты вот приходишь к гадалке, ну, по ее опыту, и она тебе что-то говорит, и вроде бы говорит даже правду, рассказывает тебе о своем прошлом, может быть, что-то о будущем, это сбывается, но потом становится еще хуже. То есть как будто бы это идет по нарастающей, и вместо того, чтобы получить освобождение от обстоятельств, которые, в которых она находилась, она еще больше запутывалась, и она оказывалась в зависимости от этого. Олег Дмитриевич,
2: доброе
1: здравствуйте.
2: Утро.
1: Нам наконец-таки присоединился Олег Дмитриевич. Мы уже начали обсуждение темы, немного затронули и прочитали. Читали 8 главу «Деяния апостолов».
2: Отлично.
1: Скажите, пожалуйста, вот у нас тема называется «Две причины радости».
2: Да.
1: С первой мы определились, это вот в конце история с Ефиоплянином. А первая причина радости?
2: История с Ефиоплянином, а в чем заключалась радость?
1: Тут написано, что после крещения Духом Святым Евнух продолжал путь, радуясь. То есть радость от крещения Духом Святым у него была.
2: Радость от спасения, наверное.
1: Да.
2: Хорошо. Ну, давайте по порядку. Наш текст состоит из 4 абзацев, обратите внимание. Первый абзац, он является переходным. Обратите внимание, здесь написано, Савл уже одобрял убиение его. Кого? Речь идет о Стефане, помните?
1: Да,
2: Стефана убивают в предыдущей главе. Интересно, что они видели лицо его, как лицо ангела. Помните, и он смотрел на небеса, увидел там Христа, вот, и практически произнес похожие слова, как Христос на кресте, помнишь? «Прости им, Господи», вот Христос сказал, «ибо не ведают, что творят». И также и он их не проклинает, людей, которые его убивают. Он просит о их спасении. Вот. И дальше написано, что произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. Все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам. Иудеи, Самарии. Стефана же погребли там люди благоговейные, сделали великий плач. А Савл терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, отдавая в темницы. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Здесь автор делает несколько закладок сразу на будущее. Он говорит о Савле, да, его служении, которое ожидает его. И практически с 9 главы у нас не перестает звучать имя Савл, потому что Савл будет ключевой фигурой в распространении Евангелия, но не в Иудее. А где?
1: А где?
2: До края земли. Обратите внимание, что в начале Деяния апостолов Христос сказал: «Вы примете силу и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Самарии и до края земли». Скажи, Аля, тебе хорошо в церкви?
1: Да.
2: Вы чувствуете себя комфортно в церкви?
0: Конечно.
2: А готовы ли вы оставить свою зону комфорта и пойти дальше? За пределы Краснодара?
1: Куда-нибудь в Африку поехать?
2: Краснодарского края.
0: Я готова. Если меня Господь позовет, я очень хочу делать то, что Господь хочет от меня. То есть, если мне Господь скажет, что ты должна служить там в какой-то станице или еще где-то, или в каком-то другом городе, и я буду видеть, что это именно глаз Божий, но как противиться глазу Божьему?
1: Ну, я только если буду видеть конкретную цель. То есть, просто так куда-то поехать в никуда непонятно зачем, я так не умею.
2: Дело в том, что Иерусалимская церковь прекрасно развивалась. Помните, крещение 3000... потом покаяние 5000, вообще просто тысячная церковь растет, умножается. Но Христос сказал: вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее и Самарии. Посмотрите, они никуда не хотели расходиться, они не интересовала их миссия, потому что, если вы помните, когда мы изучали с вами первую главу, причина избрания 12 апостола, помните? Почему Петр избирает 12 апостола?
1: Потому что Иуда предал Христа. Его выгнали из тусовки.
2: Да, было ли повеление от Иисуса Христа: «Итак, идите в Иерусалим, изберите 12 апостола и ожидайте крещения Духом Святым». Да? А как там точно написано?
1: Я не помню, как там точно. Это какое место?
2: Ну вот это первая глава. Не было там избрания 12 апостола. Повеления-то не было.
1: То есть они просто сами собрались, решили: давайте-ка мы себе...
2: В том-то и проблема, что они бросают жребий, что свойственно Ветхому Завету и так далее. Мы увидим дальше, что в тексте, когда они будут поститься, молиться, Дух Святой, в Антиохии они будут поститься, молиться, и Дух Святой им скажет: отделите мне Савла и Варнаву на дело служения, на которое я призвал их. Уже нет бросания жребия в Новом Завете. Это не новозаветная практика. Это практика Ветхого Завета в отсутствии Духа Святого.
1: Но они ведь еще жили, по сути, мозгами в Ветхом Завете.
2: Дело в том, что даже не в этом дело. Дело в том, что Петр задает уточняющий вопрос в первой главе. Не в сие ли время ты восстановляешь царство Израилю? В его голове восстановление царства Израилю. В его голове обетование Христа, что вы сядете на 12 престолов судить
0: 12 колен.
2: 12 колен Израилевых. И для этого нужен кто? Их всего 11. Кто нужен?
0: 12.
2: 12-й апостол. Понимаешь?
0: Угу.
2: Вот они, пазлы сходятся. И поэтому Петр избирает 12-го апостола. Вот-вот, сейчас будем судить, а судьи 12-го нет. В чем дело? Так непорядок. Понимаешь? И на самом деле он-то не знал весь промысел Божий. Христос ему сам говорит: Петр, не твое дело, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил во власти своей. Занимайтесь своим делом. А каким? Будьте мне свидетелями. И Бог сам в 9 главе избирает 12-го апостола. Помнишь Савла? Поэтому нас подводят к Савлу. Церковь не хотела благовествовать. Они не думали о распространении Евангелия. Они ожидали пришествия Христа, установления Царства Израиля.
1: Видите, а как же вот здесь же в этой же 8 главе написано, что Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа.
2: Конечно.
1: И народ внимал, и была
2: почему
1: радость.
2: Христос, а почему Филипп пошел в город Самарийский?
1: Я не помню.
2: Потому что здесь...
0: Дух его направил.
2: Да, и здесь было гонение в Иерусалиме. Все рассеявшиеся, посмотри.
1: Ходили и благовествовали слово.
2: И дошли до куда? Иудеи и Самария. Помнишь, как Христос сказал? Иерусалим, Иудея, Самария. Исполняется. Когда церковь не хочет выполнять свои обязательства, Бог подталкивает церковь к выполнению обязательств, формируя внешние обстоятельства. И здесь сформированы внешние обстоятельства, особые обстоятельства. Вот так Филипп, вот смотрите, Филипп Стефан, два диакона, о которых о первых диаконах сказано у нас в Деяниях апостолов. И они, вот Филипп приходит в город Самарийский, проповедует им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи и многие одержимые ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Теперь у меня вопрос к вам. И, конечно, к радиослушателям. Скажите, что являлось причиной радости, этой великой радости в городе? Судя по тексту
0: с пятого... Ну, там люди видели, что расслабленные, хромые исцелялись.
2: То есть исцеление и изгнание, да, это причина радости?
0: Божье действие видели. Что Господь действует, что Он не оставил свой народ, что происходят великие дела, которые раньше не происходили.
2: Какой
0: что
2: свой народ? Это Самария.
1: Я так поняла, что они на каком-то общем были подъеме, потому что они слушали, здесь написано, единодушно тому, что говорил Филипп, и, слыша, видя, каким он творил чудеса, верили в то, что он говорил, и это было для них что-то, какое-то новое откровение.
2: А цель Филиппа какая была? В чем заключалась цель Филиппа? Что он делал? Что самое главное вообще он нес в этот город?
0: Чтобы они пришли к покаянию.
2: Он написано, проповедовал им Христа. И вот причина, скажи, Алечка, что нас больше радует? Наши взаимоотношения новые со Христом, то, что мы с Богом, или чудеса и знамения, которые мы видим в своей жизни? Что приносит нам по-настоящему радость?
1: Ну, хочется сказать, что первое, но здесь написано, что он исцелял их, изгонял духов, так что я думаю, что их радость была связана с этим тоже. Тем более, что этот Симон, который рядом с ними...
2: Конечно, мы сейчас к Симону придем. Если человек делает акцент на чудеса и знамения... то обязательно найдутся люди, которые будут стремиться к чудесам и знамениям. И эти люди, есть ли вера у этих людей? Вот вопрос. Настоящая, ожидаемая Богом вера. Помнишь, Христос сказал, имейте веру Божию.
1: Но разве вера через чудеса и не приходит?
2: В том-то и проблема, что на самом деле иногда люди приходят и через чудеса. Но если они потом и живут этими чудесами, это проблема. Потому что, я не знаю, Аля, сколько чудес произошло в твоей христианской жизни?
1: Наверное, они были, но я их просто не замечала.
2: Вот, интересно, да? Конечно, мы можем сказать, что чудеса – это, в принципе, то, что мы живы, здоровы. Мы каждый день можем видеть руку Божью, это тоже чудеса. Вот. Но на самом деле там такие чудеса, как исцеление, изгнание бесов с воплем великим. Вот. И некоторые люди до сих пор делают акцент на этом, но чудеса и знамения не являются самоцелью в жизни церкви.
1: Но они должны быть ее плодом, разве нет?
2: Иногда, но не всегда. Христос, кстати, не часто, не всегда исцелял и изгонял бесов. Это не было его целью. Он проповедовал царство. В Нагорной проповеди, во время проповеди на горе, он не исцелял и не изгонял никого. Он проповедовал учение. Большую часть своего времени Христос ходил по городам и проповедовал учение. И исцеление и чудеса как сопутствующие обстоятельства этой проповеди. Понимаешь, не чудеса и исцеление цель Христа, а спасение людей, принятие ими Царства Божьего. Вот в чем смысл. И поэтому сегодня люди радуются по двум причинам. Некоторые радуются и ищут впоследствии чудес и знамений в своей жизни, а некоторые радуются своей новой жизни во Христе. И здесь есть большая радость, большая разница. Потому что если делать акцент на знамениях и чудесах, тогда мы будем похожи на Симона. И посмотрите, что этот Симон Волх. Написано, что он уверовал сам, он изумлял всех волхвованиями своими, да, творил. И смотрите, как люди говорили о нем. 10 стих. «Сеесть великая сила Божья». Представляете себе? Подмена какая произошла. Люди думают, что если человек творит чудеса, делает знамения какие-то, знамения, то это великая сила Божья. Но там силы Божьей не было. Он волхвованиями своими изумлял. Но пришли те, кто обладают настоящей силой Божьей, и сам изумляющий изумился. Посмотрите, написано, что он удивился. Уверовал и сам Симон, и крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Ты знаешь, удивить человека, который привык удивлять других, очень сложно.
1: Угу. Я не понимаю, почему он даже после того, как крестился и не отходил от Филиппа, все равно пришел потом к ним просить у них за деньги.
2: Потому что цель и радость его, я так в скобочках, помнишь, как мистер Фродо, моя радость.
1: Помнишь? Моя прелесть.
2: Моя прелесть. Помнишь?
1: Да, да.
2: Властелин колец. Ему нужна была вот эта радость, эта прелесть, эти чудеса, знамения, чтобы всех изумлять. Понимаешь? Для кого? Он хотел им дать деньги. А почему он хотел им дать деньги? Вот, кстати, давайте проанализируем. Элла.
0: Ну, он же и сам зарабатывал на этом, я думаю.
2: Конечно, потому что целью его было в дальнейшем...
0: Он хотел обогатиться за счет этого. Я думаю, он уже даже прикинул, сколько он будет иметь. Если сейчас очередь к нему выстроится из хромых, увечных...
2: Да, представляешь себе.
0: Какой бизнес колотит он.
2: Вообще, а сегодня разве не так же поступают? Там инфо-цыгане или кто-то еще, интернет-блогеры. Все делают ради хайпа, и чтобы люди слушали их. И подростковые умы они занимают очень быстро для того, чтобы оставаться на пике популярности. Вот, пожалуйста, источник заработка. Апостол Павел говорит в одном из посланий, некоторые думают, что Евангелие служит нам как средство обогащения, дохода. И это горе на самом деле, когда служение Богу, проповедь о Христе превращают в способ зарабатывания денег. И вот так же хотел поступить и Симон. Я хочу, чтобы вы увидели, к чему ведет дорога исцелений и чудес. Я не отметаю исцеления и чудеса. Они есть в христианской жизни. Бог исцеляет бесы изгоняются и так далее. Все это есть. Но когда это становится на поток, как бизнес, это становится большой проблемой. Вот. И вот таким человеком был Симон. И посмотрите, что Петр говорит ему. Ну, он приходит, да, этот в город Самарийский. Написано, что они были крещены во имя Иисуса Христа, Духа Святого не имели. И он возлагает на них руки, и они получают Духа Святого. И вот этот Симон видит, что дар этого Духа исходит, ну, при рукоположении, говорит, дайте мне этот дар, хотел деньги ему дать, чтобы зарабатывать, видимо, на этом. Но Петр сказал ему, серебро твое, это у нас 20 стих, да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Мне, знаете, чем Петр нравится вообще в Деяниях апостолов? Если раньше он был очень харизматичным лидером, очень активным, то в Деяниях апостолов он выглядит как очень проницательный лидер. Помните историю Анании и Сапфиры? Он узрел в сердце, он говорит, почему ты позволил сатане вложить эту мысль в сердце твое. Он как будто бы рентгеном просвечивает вот Ананию и Сапфиру, как будто бы рентгеном просвечивает этого Симона и говорит, я вижу тебя, да, ты находишься в узах неправды. Вот здесь написано, может быть, Бог отпустит тебе сердце, помысел сердца твоего, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды. Ну, можно размышлять о том, что такое горькая желчь. Вот. Но вот узы неправды – это мировоззрение, которое человек обретает и живет в ложном, сложном мировоззрении. Он неправильно понимает Евангелие, неправильно понимает характер Бога, волю Божию неправильно понимает. И этому может учить, он может этим жить и думать, что он служит Богу. Но на самом деле он Бога не понимает. Поэтому вот эти узы неправды, они могут сковывать человека. Это ложное, неправильное мировоззрение, не библейское.
0: И это, кстати, может быть также причиной, вот когда люди обращаются к ворожеям, гадателям, да, Господь, Он предает превратному уму, получается. То есть вот эти духи, которые заполняют такого человека, они не дают, они сковывают его, вот он как в узах. И да, и Христос говорит, я пришел разрушить узы, отпустить измученных на свободу. То есть Господь, Он разрушает это, и человек сам не может освободиться. И поэтому, я думаю, и он даже помолиться не мог за себя, чтобы Господь его очистил, простил. Он сказал, помолитесь вы за меня.
2: Я думаю, что мог он помолиться, и это тоже для наших радиослушателей, в каком бы обольщении вы ни находились, вы всегда можете обратиться напрямую ко Христу. Дело в том, что на самом деле Христос, когда ходил и исцелял, Он исцелял человека, который не мог, его воля была скована. Бесноватые и одержимые разными духами. Вы помните, мальчик там, девочка, вот, он изгонял бесов из тех, кто не мог обратиться к Богу сам. Но также он говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Я говорю это по отношению к этой скованности в узах неправды. Человек может находиться в узах неправды, в обольщении дьявольском, и именно познание истины. Когда я познаю истину и соглашаюсь с ней, говорю, Господи, да, я в это верю, приходит освобождение. Потому что наша брань, помните, как написано, не против плоти, не против духов злобы поднебесной. Вот некоторые думают, вот в этом и духовная война заключается. Нет, духовная война, если хотите, за наш разум, за наше сердце. Потому что слово «сердце» и в Новом Завете, и в Ветхом Завете, вот еврейское слово «лев», оно означает не орган кровотворный, да, который у нас есть, а оно означает совокупность наших ценностей, нашего разума, воли, чувств, желаний, чувств. Это все вместе, в одном флаконе. Поэтому, когда говорится в Евреям, помните, 4 главе, 12 стих, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления
0: и намерения
2: сердечные». Представляете себе, вот когда ты слово слышишь, это слово Божие, оно должно твое мировоззрение подкорректировать. Ты должен позволить Богу подумать и сказать, стоп, подожди, я, по-моему, что-то неправильно понимаю. Библия говорит по-другому. Поэтому делать акцент на знамения, чудеса – это очень опасный путь. Потому что в христианской жизни, чем больше ты становишься более зрелым, тем меньше каких-то ярких переживаний происходит, знамений, чудес. Это же аналогия справедлива к истории Израиля. До того, как они вошли в Ханаан, обратите внимание, когда они выходили, было 10 казней. Очень мощные, яркие чудеса. Когда они были в пустыне 40 лет, сколько было чудес?
1: Ну, сопровождал их этот столб.
2: Да, столб огненный ночью. Ага. Из облачный днем.
0: Когда
2: манна перепела.
0: Ударил по скале. Вода
2: из скалы.
1: Змеи. Ну, когда он вошел на гору, и там это было видно. Хотя там нашел этот, там по-другому было, да, там нашел этот огненный столб туда уже, да?
2: Да. Ну вот, ну, короче, если еще и почитать неопалимую купину, да, неопалимый куст, который горел, не сгорал, до 10 чудес за 40 лет. Подождите, за там год или два, сколько там Моисей проповедовал в Египте, 10 ярких казней, а потом 10 чудес за 40 лет. А когда они заходят в землю ханаанскую, вы знаете, что чудеса начинают пропадать? А какие? Не знаешь, манна перестает сыпаться с неба.
1: А, погодите, ну так они же дошли. Им же Бог сказал, вот вы дошли, все, не будет вам больше манны. Хотя они жаловались, конечно, на нее, эту манну.
2: Да, конечно, чудеса были разные, но Бог постепенно ожидал, что будет формироваться вера, основанная на доверии к Слову, чем на ожидании чудес, на проявлении каких-то знамений. Поэтому мы тоже должны быть внимательны, аккуратны. Чем более ты зрелым становишься, тем больше Бог ожидает, что ты будешь его понимать. Он делает акцент на твое сердце, на твой разум.
1: А вот это общество, которое возникло после того, как они дошли до этой земли, это был продукт того, что они так и не научились доверять Богу? Там же столько было междоусобиц, войн между коленами, внутри колен.
2: Ну вот интересно, обрати внимание, какое повеление Бог дает Иисусу Навину. Помнишь 1 глава, 8 стих? «Да не отходит книга закона сия от уст твоих».
0: Ну, научайся.
2: В ней день и ночь.
0: Чтобы в точности исполнять то, что в ней написано.
2: И тогда ты будешь
0: успешен
2: во всех делах твоих и будешь
0: благоразумен.
2: Поступать благоразумно. Исполнение в точности закона. Вы помните, да, что только поколение, которое родилось не в Египте, а в пустыне, вошло в землю ханаанскую вместе с Иисусом Навином и Халевом. Даже Моисей и Аарон, Мариам, и вожди, такие лидеры мощные, они не вошли Моисей даже не болел ничем, ты в курсе?
1: Да, он просто ушел и умер на этой горе.
2: Он взошел на гору, на гору Нево, и там он умер. Он увидел издали эту землю. У него глаз не притупился, зрение не притупилось, рука не ослабела. Он был в силах.
1: Там что-то пишут, чудо у них было постоянно, они не болели, и одежда не ветшала.
2: Это когда они ходили в пустыне. Но когда они вошли в землю ханаанскую, Бог уже дает другое повеление. Он говорит, обратите внимание, что земля, в которую вы входите, не такая, как земля египетская. Там вы орошали своими ногами, ходили на Нил, брали водичку, систему оросительную, Нил разливался, образуя плодородную почву, это глина, точнее ил, не глина, ил, разливалась, они там засеивали полями. Во времена Римской империи Египет был житницей Римской империи, то есть там росло, была благодатная почва для посеяния пшеницы и разных злаков и так далее. Они поставляли продовольствие во всю Римскую империю. Это было очень плодородное, как можно было бы сказать, как Краснодарский край, плодородное место. Вот. И он говорит, там вы могли контролировать урожай, но когда вы входите в землю ханаанскую, эта земля зависима от раннего и позднего дождя. Если вы не будете грешить, я пошлю вам дождь ранний и поздний. Но если вы будете грешить, я не пошлю вам, и будет засуха, будет голод, другие народы на вас нашлю и так далее. Представляешь себе? Послушание голосу Бога, послушание Слову. И написано, что до тех пор, пока поколение Иисуса Навина жило, эти люди, они действительно жили благочестивой жизнью. Но потом уже, когда настает уже время судей, а после этого настает время царств, уже все по-другому.
1: Так у них это постоянно было, то есть воздвигался какой-то лидер, вот в книге «Судей» даже, они все жили благочестиво. Как только он уходил, пропадало что-то, с ним случалось, тут же народ разбредался, начинал...
2: Ну, смотри, они когда начинали... Да, когда они начинали заигрывать с богами Ханаана, и с филистимлянскими богами там всякими, и они тогда Бог им посылал войну... А когда они вопили, просили Бога, Бог посылал им судью. Помните, Гедеон, вот, и так далее. Кстати, последним судьей был Самуил.
1: А, и после него уже Саул.
2: Вот как раз-то переходное, да, они начали просить себе царя, помнишь, это да, знаменитое. Да. Вот, и он сильно огорчился, Бог говорит, ты, они не тебя отвергли, на самом деле, они меня отвергли, но все равно дай им царя. Вот, и... Наступает время царей уже тогда, потом разделенное царство после Соломона и так далее. Конечно, об этом можно говорить более подробно и много, но нас сейчас интересуют вот эти два источника радости, два пути. Один источник радости...
1: Подождите, давайте мы к первому источнику радости перейдем после небольшой паузы на новости, потому что у нас как раз время новостей.
2: Хорошо.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Избирателями перед выборами в Госдуму стоит обратить внимание на семейное положение будущих депутатов, а также на их отношение к теме семьи, считает председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Ирей Федор Лукьянов. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Считаю, что вполне избиратели могут спросить своих будущих депутатов, а есть ли у вас семья, дети, имеете ли вы опыт любви? Вы говорите о любви к избирателям, по сути, это любовь к своему народу. Мы выбираем наших избранников, потому что они должны проявить любовь и заботу о нас. А есть ли у вас опыт этой любви? Создал ли ты семью? Родил ли ты ребеночка, двух, трех? Сказал Лукьянов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» о проведении 8 июля Всероссийского парада семьи 2026. Сообщество «Женщин созидай» выпустило гимн, призывающий к созиданию. Текст гимна отражает ключевые ценности сообщества и напоминает о призвании женщины быть созидательницей, преображающей мир вокруг себя. Женское сообщество «Созидай» – это добровольное объединение женщин, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, основанные на христианском мировоззрении. Сообщество создано для консолидации усилий, обмена опытом и реализации совместных проектов, направленных на укрепление семьи, поддержку материнства и детства, личностное развитие женщин и их позитивное влияние на общество. Одним из главных событий женского сообщества «Созидай» является ежегодный межконфессиональный женский форум «Созидай». В 2026 году мероприятие состоялось 27 апреля при поддержке Общественной палаты Российской Федерации и общественных организаций России. Христианские общины Венесуэлы переживают тяжелые последствия разрушительных землетрясений, произошедших в стране 24 июня. По словам церковных лидеров и партнеров международной организации Open Doors, стихийное бедствие усугубило и без того сложное положение верующих, которые сталкиваются с давлением со стороны властей и экономическими трудностями. Представители Open Doors сообщают, что многие церкви, которые ранее уже действовали в условиях контроля, ограничений и запугивания, теперь вынуждены одновременно справляться с последствиями катастрофы и помогать пострадавшим людям, сообщает Christian Today. Некоторые христианские общины заявляют о неравномерном распределении гуманитарной помощи. По их словам, в отдельных случаях поддержка в первую очередь доставалась сторонникам властей, тогда как некоторые церковные сообщества практически не получили необходимой помощи. Дональд Трамп назвал своей заслугой то, что все больше американцев посещают церкви. Вы же видите эти цифры, как они растут, как заполняются церкви. Это прекрасное зрелище. Я имею в виду, послушайте, так уж вышло, что это происходит во время моего президентства. Так что я не против приписать эту заслугу себе. Я очень этим горжусь, сказал он. Также Дональд Трамп заявил, что он спасает христиан по всему миру, нанося удары по террористам, преследующим верующих. В частности, он упомянул удар по Нигерии, который, по его словам, в значительной степени положил конец издевательствам над христианскими общинами. Они знают, что если зайдут дальше, этот удар будет куда сильнее, и они действительно не хотят с этим сталкиваться, добавил Трамп. Видимо, в мире ничего сегодня не происходит без президента Трампа. Международное миссионерское движение «Молодежь с миссией» проводит масштабную евангелизационную кампанию в Канаде, Мексике и США на фоне продолжающегося чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Организация использует крупнейший спортивный турнир мира как возможность для благовестия, служения местным жителям и укрепления связи между христианами разных стран, сообщает Christian Daily. По данным международной базы, сегодня движение осуществляет более 125 различных спортивных служений по всему миру. Из них около 100 проектов связаны непосредственно с футболом, который остается одним из самых эффективных инструментов для общения с людьми разных культур и национальностей. Во время чемпионата мира миссионерские центры «Молодежи с миссией» в трех странах, хозяйках турнира, активно сотрудничают с местными церквями и привлекают международных волонтеров. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Олег Дмитриевич Шербан, Элла Вирченко и Аля Ануфриева. И рассуждаем мы на тему «Две причины радости» по деяниям апостолов в 8 главе.
2: Да. И ключевым абзацем здесь является второй абзац, в котором говорится о том, что Филипп проповедовал в городе Самарийском и проповедовал им Христа, но многие больные исцелялись, одержимые освобождались от духов, и была радость великая в том городе. И вот что было источником радости для этих людей? Принятие Христа, новая жизнь во Христе, или исцеление, чудеса, освобождение? Вот. И мы увидели, что есть вот эти вот два источника радости, они потом развиваются и объясняются. В следующем абзаце, с 9 по 25 стих, когда многие уверовали, крестились во имя Иисуса Христа в этом самарийском городе, послали Петра и Иоанна в этот город. И они пришли и увидели, что действительно люди обратились, но Духа Святого на них не было. И тогда они возлагают руки, и эти люди получают Духа Святого. И там же был этот Симон, волк, который всех изумлял. И этот Симон сам изумился, потому что то, что делали апостолы, это не были чудеса их собственного производства, как это делал Симон, да, волхвованиями, ну, мы бы сейчас сказали, фокусами, да, своими фокусами, изумлял людей, и все люди говорили, это великая сила Божия, но Симон-то знал, что силы Божьей в этом нет никакой. А вот сила Божья была у апостолов, и он это понял, и он принес им деньги и говорит, я хочу обладать этой силой. И, конечно же, когда человек приносит деньги, чтобы чем-то обладать, мы понимаем, для чего? Для того, чтобы на этом зарабатывать. И когда Петр общается с ним, он говорит, я вижу тебя, исполненного горькой желчи, и в узах неправды. И мы вот сказали, что узы неправды – это не скованность какая-то бесовская, это обольщение, это неправильное мировоззрение. И Христос однажды сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Поэтому, если в нашей жизни появляется какое-то ложное представление о Боге, нет лучшего способа, чем вникать в Слово Божие. И Слово Божие наш разум, наше мировоззрение поправит. Поэтому нам надо вникать, нам надо слушать, конечно, быть избирательными, кого мы слушаем, для того, чтобы иметь правильное мировоззрение, чтобы не оказаться в узах неправды, а впоследствии не быть исполненными этой горькой желчи. Вот. И мы переходим к следующему абзацу. Обращение евнуха царицы Кандаки, да, эфиоплянином. Это 8 глава с 26 по 40 стих. И мы вот видим, что Филипп, ангел Господень, сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел, вот муж эфиоплянин, евнух вельможа Кандаки, царицы эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие, как овца веден он был на заклане, как агнец пристригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо вземлется от земли жизнь его. Вземлется, интересное такое выражение старорусское, то есть вознесется от земли. Да? Вот. Два слова похожих здесь используется. Вот. Как могу разуметь, если кто не наставит меня? И вот он начинает его наставлять, и он начинает истолковывать. Истолкование и наставление. Вот суть наставления заключается как раз-то в том, когда более зрелые верующие люди наставляют или объясняют Священное Писание менее зрелым верующим людям. И мы видим, что Филипп, этот евнух царицы Кандаки, он был религиозным человеком, читал Писание, но не понимал. Вот. Был ли он возрожденным, как вы думаете?
1: Я думаю, что нет, если он Писание не понимал.
0: Я думаю, нет, потому что, мы видим, что дальше он получил, да, Духа Святого.
2: Вот в чем разница между человеком богобоязненным и возрожденным все-таки? Есть разница? Вот согласно мы этому тексту или другим текстам Деяния апостолов, можем определить это?
1: Мне кажется, что богобоязнь – это человек, который боится Бога как такую, не то что структуру, но вот какую-то власть, которая над ним есть. Но угу. Он эту власть не понимает. А возрожденный человек, он понимает суть того, кто это.
0: Богобоязненный, он следует правилам, следует законам. Угу. А уже возрожденный человек, Дух Святой его запечатлевает в день покаяния, он уже водится Духом Святым, уже не по закону живет, а уже с духом.
2: Вот обратите внимание, дальше будет еще повествование о Петре. Помните, когда сосуд ему с манной, ну, с разными животными спускался с неба в видение. Вот. И Бог говорит, что Бог очистил, не почитай нечистым. И тем самым он как бы готовит его к тому, что ему нужно пойти к язычнику, вообще Корнилию сотнику. И когда он приходит к Корнилию сотнику, все-таки он соглашается с Богом, подчиняется ему, идет. Корнилий говорит: ты должен прийти к нам через своего слугу, вот, потому что я видел видение, и ангел мне сказал: пошли вот за этим человеком, пусть придет, ибо он скажет тебе слова, от которых... А помните, что там дальше сказано?
0: Спасешься
2: ты и весь дом твой. Обратите внимание, что можно быть богобоязненным, религиозным даже человеком, молиться, много жертвовать, денег отдавать, а он там синагогу отстроил, там что-то еще сделал хорошего для иудеев, они все о нем ходатайствовали, но он не был возрожденным человеком, ему необходимо было слово от Бога для того, чтобы слово о Христе, ему необходимо уверовать было во Христа, чтобы быть спасенным. Вот поэтому нам тоже нужно время от времени проверять свое сердце. Я вообще-то возрожденный человек, спасенный человек, или я религиозный? Потому что все религиозные люди, как правило, думают, что они Богу угождают, что они верующие. Понимаете? Попробуйте вот там у человека спросить, который там регулярно ходит в храм или даже в церковь ходит регулярно. А ты спасенный человек? Он говорит: конечно, да. Я возрожденный, я Божий человек. Подожди. А это не факт еще.
1: Так Савл тоже был очень религиозным.
2: Вот. Ну, мы увидим дальше и Савла. Поэтому мы здесь видим очень важный аспект. Вот. И я даже написал для себя здесь такую заметочку по поводу последнего абзаца, 26-40 стих. Вот. Как получилось так, что Евнух получил рождение свыше, он стал возрожденным человеком. И вот мы видим здесь, вот я написал себе 7 шагов. А Филипп послушен слову ангела. И ангел говорит ему: пойди на вот эту вот дорогу. Потом второй этап. Филипп послушен Духу Святому. Дух Святой говорит: пойди, пристань. Я не знаю, у вас не было побуждения проповедовать в маршрутке, там, в общественном транспорте?
0: У меня было. Когда Дух Святой вот прям говорит, вот ты не имеешь прям покоя, то есть у тебя такое сильное желание и побуждение, допустим, зайти к этому человеку, или зайти в этот магазин, или к этому продавцу. Ну, как домохозяйка, я часто на рынок хожу, у меня прям вот побуждение подойти к этому человеку, к этому человеку, я уже там знаю людей. И когда ты выполняешь вот то, что Бог говорит, вот, тогда мир приходит. А если ты не делаешь этого, или ну как я подойду, ну что я скажу, там, тогда тебе нету покоя, пока ты это не сделаешь.
2: Ты всегда послушна Духу Святому?
0: Ну вот я заметила, что раньше я могла не все выполнять, что Дух Святой говорит. А сейчас я наоборот, даже я хочу это, я жду этого момента, когда я могу это сделать. Вот как-то у меня все перевернулось
2: в последнее время,
0: да.
2: Слава Богу. Алечка, как у тебя с водительством Духа Святого?
1: Не знаю, мне кажется, у меня все плохо. Хотя, мне кажется, знаете,
2: у тебя есть возможность покаяться.
1: Я знаю, да. Спасибо. Нет, я знаю, что он ведет меня, но я не могу сказать, что у меня такие яркие это проявления, вот, например, как у Эллы. Знаете, бывают люди, которые прям очень ярко слышат его голос, у меня подруга такая. Но у меня нету такой вот... Я очень нечувствительный человек в этом плане. Ни на прославление не плачу, никогда вот таких вот сильных эмоций не переживаю.
2: Понятно. Эмоциональность – это не признак водительства Духа Святого. В Библии этого нет.
0: Ну, мне кажется, Дух Святой по-разному с каждым человеком работает. Кому-то он, я слышала, про, ну, пролетает мысль, например, да? У кого-то, кто-то слышит прям голос, то есть никак не свои мысли, а прям вот такие вот, да, утвердительные. У кого-то, вот у меня, например, сильное желание, то есть вот эта вот потребность, то есть такой толчок, от которого я сама не могу избавиться, пока я этого не сделаю. И я, сверяя это желание со Словом Божьим, понимаю, что это Бог этого хочет.
2: Да. И мы видим, что Филипп послушен слову ангела, послушен Духу Святому, пристает к колеснице, и его просит истолковать этот евнух, и он начинает истолковывать, он объясняет ему. Начинается процесс наставничества. Вот интересно, что процесс наставничества – это как раз-то и есть вот этот путь к счастью, к радости. Когда ты наставляешь кого-то, ты можешь человека этого сделать по-настоящему счастливым, потому что он обретает отношения с Господом. И вот первые два шага – это послушание ангелу, послушание Духу Святому, наставничество, принять этот принцип для себя как инструмент для передачи радости другому человеку. Я не знаю, как правильно сказать. Вот. Поэтому нам необходимо быть наставниками. Ну, понимаю, у Эллы трое детей. Она наставник для своих детей, это понятно. Вот. Она наставник на рынке, да. Ты, когда беседуешь с людьми, ты начинаешь заниматься процессом наставничества. Алечка, у тебя есть наставляемые? Кого ты наставляешь?
1: Ну, у меня младшая сестра есть, ей скоро 14 исполнится.
2: Ты с ней беседуешь на духовные темы, объясняешь ей Писание.
1: Ну, я стараюсь ее как-то, да, направлять в этом.
2: Молодец. Это наставничество. И некоторые люди, вот даже родственников, не хотят наставлять. Вот, я не хочу никого учить, не хочу никого наставлять. А это неправильно. Наставление в вере, быть наставником для кого-то, это естественный процесс для верующего человека. Это нормально. Этого надо желать, этого надо хотеть, это благословение. И вот мы видим, что Филипп повинуется, становится наставником. И обратите внимание, что вера евнуха, она появляется в результате этого процесса наставничества, когда он начинает понимать Слово Божие. Он начинает верить. Вот это уже четвертый этап. Первый – послушание ангелу. Второй – послушание Духу Святому. Это уже со стороны Филиппа. Третий – наставнический процесс, в который входит Филипп и евнух. Четвертый – появляется вера как результат наставления. После результатом веры что является?
1: Ну, крещение.
2: Крещение. Он говорит, вот вода, что мне препятствует креститься? Когда человек не хочет креститься, я не знаю, вы встречались в своей жизни, когда человек говорит, я верю в Бога, но креститься я не буду.
1: Да,
2: было. Я не готов.
1: Слушай, такое ощущение, как будто...
2: Вот почему?
1: Знаете, как человек встречается с девочкой, но девушка на ней хочет жениться, потому что нужно брать на себя ответственность. Вот здесь то же самое.
2: Да, я даже слышал такое выражение. Я не могу пока креститься, я еще не нагулялась.
0: Ну, потому что, мне кажется, еще этот человек не принял Христа как своего Спасителя, не прожил вот крещение Духом Святым, Дух Святой не запечатлел. Если он... имеет удостоверение в себе, что он дитя Божие, и, ну, как он крестится? Конечно же, он захочет следующий шаг сделать.
2: Это естественно. Желать креститься в воде, исповедовать свою веру в воде, это естественно для возрожденного человека. И потом сходит Дух Святой, и он получает крещение Духом Святым. Это шестой этап крещения Духом Святым, именно в данном тексте. И седьмое, он продолжал путь свой,
1: радуясь.
2: Видишь, Алечка, как я пришел к этой мысли, что все-таки радость здесь является ключевым словом в этом тексте. Потому что с радости практически начинается этот текст. В Самарии людей посетила великая радость. Но там непонятно от чего. От изгнания ли бесов, от исцелений, либо от принятия Христа. Но в конце автор Деяний апостолов, Дух Святой и евангелист Лука дает нам понимание, что настоящая радость – это радость, которую ты получаешь в Господе, которую ты получаешь от принятия Иисуса Христа по вере, когда Дух Святой живет в тебе. Помните, Христос сказал, «Даю вам радость». И радость
0: ваша
2: это будет
0: совершенно.
1: Точно.
2: Да, совершенная радость. Совершенная – это как полнота. Вот полноту радости. Полноту радости может человек самую большую радость испытать только во Христе. Я вот три раза на родах присутствовал. Я очень радовался. Вот. У меня внук родился. Я очень радовался. Но такую радость, которую Бог посылает в сердце, это вот это как тихое веяние ветра. Это понимание, что все самое главное в твоей жизни уже произошло. Ты с Богом, Бог в твоем сердце. И больше дороже этого ничего нет. Это даже дороже семьи. Понимаете?
0: Мир Божий соблюдет сердца ваши во Христе Иисусе.
2: Да, вот он превыше мир всякого радости. Ума. Поэтому мы можем дать рекомендации, дорогие. Если вы хотите действительно настоящую неизреченную радость, которая не приходит временно, от каких-то чудес, знамений, от какого-то сверхъестественного действия Божьего, вам необходимо иметь наставника, либо быть самим наставником, чтобы вера ваша либо возродилась, либо крепла. И чем больше крепнет ваша вера, тем больше действия Духа Святого. Будьте послушны водительству Духа Святого, будьте послушны Богом. Имейте наставников сами, наставляйте других людей. Вы будете сами счастливы и будете делать счастливыми других людей, потому что настоящее счастье и полнота его только во Христе Иисусе. Аминь.
1: Аминь. Спасибо большое, Олег Дмитриевич, что сегодня с нами поделились такой ценной информацией. Друзья, спасибо вам, что были сегодня с нами, за ваши комментарии, за вашу поддержку в этом месяце. Я напоминаю, что у нас также есть приложение, через которое вы можете слушать и наши прямые эфиры, и вообще слушать нас 24/7. А на сегодня мы с вами прощаемся.
2: Хорошего дня.
0: С Богом.

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
2: 24 часа в сутки. С вами радио Пилигрим.

пастырь. Я ни в чем не буду на земле нуждаться. Он к тихим водам наслаждаться меня приводит летним днем. На злачных пажитях сегодня покоем душу подкрепляет. На стезе правды направляет во славу имени Господня. Пайдуль долиной роковой, среди враждебных мне селений, не упоюсь я смертной тени. Со мною жезл и посох твой. Ты приготовил, не жалея, мне трапезу в виду врагов, наполнил чашу до краев и умастил главу елеем. Так благость, милости одни со мной пойдут по бездорожью, и я прибуду в доме.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Черногория. Черногория – часть бывшей Югославии. А потому в жителях Черногории удивительно гармонично сочетаются такие качества, как гордость и независимость, дружелюбность и терпимость к другим культурам и национальностям. Такие качества нашли свое отражение и в местных кулинарных традициях. Кухня Черногории формировалась долгие годы под влиянием многих народов – славян, венгров, немцев, турков и жителей Средиземноморья. В прибрежных районах преобладает кухня с большим количеством рыбы и морепродуктов, сыра и свежих овощей. В горных районах больше используют молочные и мясные блюда. Основные кулинарные традиции напоминают обычную славянскую пищу. Традиционно на Балканах готовят вешалицу, отбивные с удивительным букетом специй, чевапчичи, колбаски из разных сортов рубленого мяса, ржаничи, шашлыки из телятины и свинины. Также по-особенному готовят мясо на вертеле. На каждом праздничном столе можно встретить пршут. Это копченый или вяленый свиной окорок. Черногорцы считают его национальным достоянием, поэтому готовят его на все праздники. Также они любят разнообразные сыры и непревзойденно умеют их готовить. Одним из наиболее интересных является негушский сыр, который изготавливается из овечьего или козьего молока. По консистенции он похож на брынзу, но не такой соленый. На побережье, как уже было сказано, большой популярностью пользуются морепродукты, которых в прибрежной Черногории великое множество. Непревзойденно и восхитительно уха из разных сортов рыбы. Форель, фаршированная черносливом, или карп, запеченный в сливках. Также достойным внимания будет плов с морепродуктами, необычный вкус которого оценят даже привередливые гурманы. Что же касается вопроса любви, то в официальные отношения можно вступать по достижении совершеннолетия. Свадебные церемонии в Черногории очень похожи на русские, но со своим национальным колоритом. Брак заключают как в муниципалитетах, так и в церквях. На празднике присутствует выкуп невесты, но он проводится не в форме конкурсов или игры, а буквально. Невесту за реальные деньги выкупают друзья жениха. Свадьба играется с большим размахом. Огромное количество людей на свадьбах, а гостей бывает 500 и более, объясняется поддержанием сильных родственных связей. Семьи в Черногории являются многодетными. Трое-четверо детей для семьи – это норма. Молодые обязаны пригласить на свадьбу родственников до четвертого колена. Как правило, ни тамады, ни тематики свадьбы не присутствуют. Гости поздравляют молодоженов, исполняя песни и танцуют. Обязательным атрибутом черногорской свадьбы является традиционный сербский танец кола. Это южнославянский танец, хоровод, появившийся на Балканах и прославившийся в основном там. Черногория – достойный пример веротерпимости. На небольшой территории мирно уживаются представители разных религий и вероисповеданий. Подавляющее большинство населения считает себя православными христианами. Доля мусульман и католиков очень незначительна. Церковь в стране отделена от государства, тем не менее, именно на государственном уровне отмечают православное Рождество и Пасху, а также мусульманский праздник Курбан-Байрам. Уникальным явлением, существующим в Черногории, являются двуалтарные православно-католические храмы. Это уникальное явление характерное лишь для черногорской духовности. Тем не менее, в больших городах вы не встретите такого смешения. необычные церкви встречаются только в небольших селах. Перед нами приоткрыла свои тайны интересная и уникальная страна Черногория.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Днем солнце не опалит тебя, ни луна ночью.
3: Господь сохранит тебя от всякого зла.
4: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез. Скоро Рождество.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1

время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделения и отвлекать верующих от главной миссии церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, почему подчас прославление Бога может вызывать дискомфорт. Пророк Исаия в 42 главе передает Слово Божие. «Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному». Прямое поклонение Богу оказывается необычайно сложным делом. Восхваление кого-то другого противоестественно для эгоцентричной плотской натуры человека. Это сразу вызывает зависть и вскрывает таящуюся внутри ревность, замешанную на эгоизме. Восхваление Бога рушит пирамиду моих плотских ценностей, лишая мое «я» малейших претензий на свое место под солнцем. Стоит лишь начать открыто хвалить Бога, как мое гнездо в теплом курятнике человеческого общежития рушится. Моя система взаимообмена признанием, остановитесь здесь, система взаимообмена признанием, точно так, как мы обмениваем денежные купюры в своем окружении, так точно мы обмениваемся признанием в своем окружении. И эта система начинает терпеть крах. Мой товар больше не в цене, на него нет спроса. А значит, я банкрот, и от этого плохо не только мне, но и всем остальным. Потому что кроме страха за свое собственное существование, с чем можно было бы как-то справиться, приняв всеобщее от меня отречение, я в значительно большей даже мере начинаю страдать от того, что причиняю другим людям неприятности. Я становлюсь крушителем устройства человеческой республики, как только начинаю поклоняться Богу. Да, я признаю, что наш быт устроен с учетом божества. В нем, несомненно, отводится место Богу, при этом самые престижные, возвышенные и почетные. Однако наш Бог, то есть Бог в нашем понимании, не может притязать на все. Он один из богов. Раздел территории должен быть справедливым, с учетом интересов всех и каждого. Поэтому, прославляя Бога, я рассчитываю на свою часть в этом. Иначе как окупить свои инвестиции? Я даже хвалю Бога из чувства долга, а не из чувства восхищения. Это моя хвала есть часть моих обязательств перед Богом. И здесь мои подлинные чувства ни при чем. И не будь этих обязательств, я, может быть, вел себя бы совершенно по-другому. Когда я хвалю Его, то соглашаюсь на унижение из необходимости, а не из чувства преклонения. Хвала другого унижает меня. Она неприлична для человека, уважающего себя. Именно это Мелхола пыталась сказать Давиду, когда он скакал перед ковчегом Божьим. Посвятите время для размышления над этими непростыми истинами в течение сегодняшнего дня. Храни вас Господь. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждения, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 9 июля, и наша тема сегодня – Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы живем в мире, который постоянно меняется. Меняются технологии, политика, медицина, меняются курсы валют, меняется экономика. Кажется, мы живем в нестабильном мире. Но одно остается неизменным. Иисус Христос неизменен. В послании к евреям 13:8 написано: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Фраза «тот же» в греческом описывает что-то непреложное, неизменное, неподвижное. Вы можете быть уверены, что Он всегда будет таким же. Когда вы приходите к Иисусу, вам не нужно беспокоиться, что Он изменится, подобно технологиям, политике или всему тому, что меняется вокруг вас. Иисус такой же, каким Он был 2000 лет назад, и Он будет таким завтра. Иисус действительно тот же вчера, сегодня и вовеки. Он неизменен. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 9 июля. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Притчи 1 глава 10 стих. Сегодняшний мир полон соблазн и искушений. Если раньше разнообразные увлечения предлагались вне дома, то теперь они через телевидение и компьютеры проникли в наши жилища. Многие люди, увлекшись различными соблазнами, перестают ходить в церковь и отдаляются от Бога. Они начинают курить, пить, жить греховной жизнью. Если спросишь, почему ты закурил, почему Божье Слово поменял на сигареты, выпивку или что-то другое, то у них в основном нет ответа, потому что кто-то увлек их и подтолкнул согрешить перед Господом. Мудрый царь Соломон, подобно мудрости которого не встречалось нигде и никогда более, дает прекрасный совет: «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Возлюбленный, нам необходимо осознать, что грех рождается от увлечений. Если не склоняют вас, то нет и греха. Но при этом нам не нужно отдаляться от грешных людей, а наоборот, нам нужно помогать им познать Господа и измениться. Но очень важно нам самим при этом бодрствовать и быть начеку, чтобы не попасть под злое увлечение, самим не увлечься им. Как написано, не склоняйся и не соглашайся, а более того, увлечем их проповедью Евангелия и неисследимым богатством Христовым. Благослови вас Господь. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 9 июля. Сыновья и дочери Бога. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Послание к Евреям 12:7. Если мы хотим, чтобы Святой Дух направлял нас, мы должны стремиться к росту и духовной зрелости. Мы не должны идти на поводу своих эмоций, эгоистичных желаний или похотливых побуждений, не должны слушать дьявола или бесконечно советоваться с друзьями. Мы должны положиться исключительно на водительство Божьего Духа. Чем больше мы изучаем Божье Слово, тем лучше понимаем, что Он никогда не позволит нам заблудиться, не поведет туда, где нас ждет беда. Если мы последуем за Духом, даже то, что поначалу может причинять нам неудобства, в результате принесет чудесные благословения. Умение полагаться на Его водительство – это часть духовного взросления. В Библии мы названы детьми Бога и сыновьями Бога. Существует разница между маленькими детьми и взрослыми. Хотя любят и тех, и других, взрослые сыновья и дочери имеют определенную свободу, привилегии и обязанности, которых нет у детей. Мы приходим в Божье Царство младенцами, затем какое-то время являемся детьми, но со временем учимся вести себя как взрослые сыновья и дочери и сонаследники Христа. Бог хочет дать нам чудесные благословения, но мы должны расти духовно, чтобы принять их от Него. Я призываю вас прилагать усилия к тому, чтобы взрослеть духовно. Начните прямо сегодня просить Его, чтобы Он помог вам в этом процессе. Божье слово на сегодня. Не прекращайте свой духовный рост ни на один день, чтобы достичь зрелости в Боге.
0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

0: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.
1: Обреченного ума тьма не откроет нам секрет бед, и не смоет зло волна сна. Посмотри на склоне лет след, то и дело время бьет в лед тех, что прятали в мечтах прах. И жестокости растет лед, и в отчаянных сердцах страх. Позаброшен, позабыт стыд, бьет пророка по щекам хам, и на лучшее закрыт вид, и пустеет по местам храм. Но не все еще смогла мгла, и настанет день придет тот, кто разрушит все дела зла, только кто его приход ждет.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости в воскресенье. По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Себелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади.

там евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в Совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделения и отвлекать верующих от главной миссии Церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацеркви. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Служение Слова Благодати представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
1: Можно ли молиться Деве Марии и апостолу Петру?
2: Молитва Деве Марии, она связана с определенными представлениями о том, кем была эта женщина, а также представлениями о молитве и об отношениях с Богом. Библия говорит достаточно много о том, что человек может обращаться к Богу только на основе жертвы Иисуса Христа. Вот почему Иисус много раз говорит о том, что молитва Его последователей, молитва людей, верующих в Него, она связана всегда с Его именем. Сказано, если чего просите во имя Мое, то Отец даст вам. То есть молитва, конечно же, связана с Иисусом Христом. Более того, Библия говорит как минимум в двух или в трех местах о том, что Иисус Христос и Святой Дух являются ходатаями. То есть они являются посредниками между нами, людьми, и между Богом. В послании к Римлянам, 8 главе, мы читаем о том, что Дух Святой ходатайствует перед Отцом, и потом немножко ниже, в 31 стихе мы читаем, что, или в 33 стихе мы читаем, что Иисус ходатайствует за нас перед Отцом. То есть Дух Святой доносит нашу молитву к Отцу, и Иисус ходатайствует, потому что Он умер за нас, Он просит за нас. Поэтому, когда мы смотрим на то, как Библия учит нас молиться, Библия учит нас молиться Отцу во имя Иисуса Христа и через Святого Духа, понимая то, что сам Иисус и Дух Святой ходатайствуют за нас перед Отцом. Более того, Библия конкретно запрещает молиться кому-либо, кроме Бога. Вы помните, когда Иисус был искушаем от дьявола в пустыне? И вот там посреди всего прочего, кроме многих других искушений, сатана конкретно призывает его поклониться, Иисуса или Сына Божьего поклониться ему, то есть дьяволу. Иисус на это отвечает. Он говорит, Господу Богу твоему поклоняйся, или и ему одному служи. То есть Иисус конкретно, опять-таки цитируя Писание, конкретно запрещает поклоняться, молиться кому-либо, кроме Бога. Вот почему Мария или апостол Петр или кому-либо другому, Николай Угодник или кто-либо еще, они не могут занять это место. И когда человек молится этим людям, он грешит против Бога, он делает то, что запрещено в Священном Писании. Правда, некоторые люди говорят о том, что «но мы не молимся Марии или святым вот в таком смысле, как мы молимся Богу». Мы просим их, чтобы они помолились за нас Богу. Вот эта идея, она тоже не поддержана Священным Писанием, потому что Библия, во-первых, нигде не повелевает, чтобы мы это делали. Во-вторых, Библия, она очень ясно говорит, что только Бог вездесущий, только Бог всезнающий. И поэтому никто из людей, живших на земле, включая Марию, они не имеют способности знать и слышать каждую молитву каждого человека. Кроме того, еще одна очень важная деталь. Мы нигде в Библии не видим основания для того, чтобы предполагать, что те люди, которые сейчас в вечности, они имеют какую-то духовную силу повлиять на Божьи решения, связанные с тем, что проходит здесь на земле. То есть, когда мы сложим все это, мы видим, что, ну, во-первых, Писание запрещает это делать. Во-вторых, даже если как-то пытаться найти объяснение этому явлению, что это, мол, не молитва, а просто просьба, то здесь нет абсолютно никакой гарантии о том, что это вообще возможно. И здесь намного более ясных запретов, чем какая-то возможность для того, чтобы это дело представить как легитимным с точки зрения Священного Писания. Здесь нужно добавить еще одну очень важную вещь. История происхождения вот подобных молитв, включая молитву к Марии, Матери или Матери Иисуса Христа, эта история не связана с Библией. Она связана с различными языческими традициями и практиками, которые стали проникать в христианскую церковь и постепенно стали приобретать вот такие формы, формы, которые явно не поддерживаются Священным Писанием. Помоги вам, Господи, молиться Богу Отцу во имя Сына и через Святого Духа. И этого, поверьте мне, вполне достаточно.
0: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Viber и WhatsApp 1-360-977-2182 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».
1: Минута назидания.

величайте Господа со мной, и превознесем имя Его вместе. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Второе пришествие. Однажды сотрудник Майкла Фарадея, выдающегося английского ученого-физика, уронил серебряную ложку в сосуд с кислотой. Ложка растворилась, кислота ее съела. В это время в лабораторию вошел Фарадей. Увидев своего сотрудника со смущенным взглядом, он сказал: «Не беда, мы вернем эту ложку». Он бросил в сосуд с кислотой нужные элементы, и через несколько минут серебро осело на дно. Бесформенную массу серебра Фарадей отдал мастеру, и тот выплавил из нее ложку. Во сколько раз легче всесильному Богу будет собрать пылинки нашего тела, преданного земле, воскресить его и прославить. И Бог это сделает.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Псалом 5. Услышь, Господь, слова мои, уразумей все помышления. Я встану рано, до зари, и вознесу Тебе моленья, всем сердцем пламенно любя. Приди скорей, я жду Тебя. Ты ненавидишь беззаконных, и образ жизни их пустой, страстями мира увлеченных среди обители земной. Они живут, не зная рая, в бесплодных поисках блуждая, ни днем, ни темными ночами не устоит перед тобой ни грешник с праздными речами, ни льстец с коварной душой. Пусть тех, кто втайне точит нож, погубит собственная ложь. А я войду в твои чертоги и в храме низко поклонюсь, и с верой в сердце помолюсь. Путеводи меня в дороге, тогда узрят мои враги, как тверды праведных шаги. Забыв твое святое слово, они сокрыли в сердце месть. Они заранее готовы сказать изысканную лесть. Гортань же их — открытый гроб, и вяжут из нечести сноп. Не будет грешным оправдания за их неверие в благодать, а те, в ком твердо упование, не перестанут ликовать. Защитой крепкой ты венчаешь и праведных благословляешь.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Радио Пилигрим. Радио Пилигрим. Радио хорошего настроения.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института

По общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Глава 10. Мир начинает обращаться. В 1956 году мы зарегистрировали наш первый канадский отдел в Торонто, и слово «международное» в нашем имени приобрело большее значение. Все же Канада и Соединенные Штаты не такой уж малый кусок мирового пространства. Я все думал о Вселенной, о том, как она вращалась передо мной в видении 1952 года. Миллионы людей на всех континентах смотрели вверх, живые и с любовью ожидающие пришествия своего Господа. Декада 50-х годов была на исходе, и я не видел исполнения этого пророчества. И когда пришла возможность, я почти упустил ее. Приглашение поступило в декабре 1959 года. Через организацию CARE общество послало помощь пострадавшим от голода в Республику Гаити. А теперь поступило приглашение от президента страны Фракаса Дувальера провести трехнедельное собрание в его стране. «Все, что я знаю о Дувальере, — сказал я группе в Клифтонском кафетерии в субботу, — это то, что он был одним из самых властных диктаторов в мире. Пытки, тайная полиция — там все знают по разным рассказам о папе Док. Если поехать туда по приглашению его правительства, то все скажут, что мы поддерживаем его и то, что он делает». Но Роза не согласилась с нами. «Демос, была ли какая-то часть мира в твоем видении исключена лишь по причине правительства, которое там правит?» Я старался припомнить пророчество. «Нет, каждый континент, каждый остров был наполнен людьми, плечом к плечу, безжизненными и безнадежными в первый раз, а радостными и живыми во второй раз. Политические подразделения не имеют здесь значения». Я не думаю, что это сейчас имеет значение. Чем хуже политическое положение, тем больше люди нуждаются в уповании на Духа. И, конечно, Роза была права. Так и случилось. В феврале 1960 года 25 человек из общества отправились самолетом в Гаити. Мы не знали, что этим первым полетом мы устанавливаем обычай посещения на следующих 15 лет. Мы только знали, что мы сумели как-то собрать деньги на билет и взять отпуск на 2 недели зимой, а жена моя рассчитывала на свой отпуск летом и благополучно вернуться домой по молитве наших домашних отделов. Не успел наш самолет еще подъехать к остановке в Порт-о-Принс, как в переднюю дверь вошла группа военных, разукрашенных медалями и лентами. «Доктор Шекериан здесь?» – спросил один из группы, который, наверное, был переводчиком. «Я Демос Шекериан», — ответил я. «Я просто молочник, а не...» «Приветствуем вас в Гаити, доктор Шекериан. Ваш багаж доставят в гостиницу. Будьте добры, следуйте за нами, пожалуйста». Мы сошли с самолета перед недоумевающими пассажирами и прошли через двойную колонну солдат на вытяжку. Целый ряд черных лимузинов ожидал нас. Мы даже не видели таможенников, хотя и заполнили так много бумаг в самолете. В сопровождении охраны на мотоциклах мы с гудением проехали по городу до отеля «Ривьера». Там сенатор Артур Бонгам, руководитель большинства в Сенате, ожидал нас. «Все приготовлено для ваших собраний», — сказал он на хорошем английском языке. Узнав, что я молочник, он предложил мне поехать на местный скотный базар. Я был очарован людьми, которых мы встречали по пути. Некоторые из них вели коров или одну козу. Женщины на своих головах балансировали высокими корзинами с ананасами, арбузами, даже курами, без всяких трудностей. Но, к моему удивлению, когда мы достигли базара, я увидел, что животных резали и продавали там же, на месте. Мухи тучами летали по площади. «Страшная засуха», — заметил сенатор Бонгам. «Самая страшная из всех, какие я помню. Мы вынуждены убивать скот, потому что нет травы на пастбищах». Стадион Сильвио Като в Порт-о-Принс вмещает 23 тысячи людей. И когда наша группа из 25 человек приехала к 7:30 вечера, стадион был почти полным. Большая деревянная платформа размером 7 метров на 20 была поставлена для нас посредине стадиона. Я был бы доволен, если бы с нами на платформе было меньше людей в военной форме, но сенатор Бонгам заверил нас, что присутствие генералов и государственных лиц придает нам важность в глазах публики. Мы пробовали открыть собрание пением гимнов, но скоро обнаружили, что между нами нет ничего общего.
Поэтому мы вернулись к главной теме всех собраний общества – отдельным лицам, дающим свои свидетельства. Опять наш коммерческий подход показал свою ценность. Разницы в теологии, политике, расовости – мы этого не касались, когда члены нашей группы свидетельствовали через переводчика. Мы затрагивали проблемы, общие для всех людей, такие как недоразумения среди друзей, болезнь в семье, борьба за существование. На следующий вечер все места на стадионе были заняты, и тысячи сидели на траве около стадиона. На третий вечер сенатор Бонгом определил количество людей – 35 тысяч. Конечно, не все из них пришли молиться. Во время речи Эрла Прикета произошла неприятность. Эрл управляет индустриальными водоемами в связи с засорением атмосферы и имеет свою коммерцию в штате Нью-Джерси. В этот вечер он рассказывал о своей борьбе с алкоголем. Его рассказ должен был бы произвести хорошее впечатление на слушателей. Сенатор Бонгом сказал нам, что алкоголизм является главной проблемой на острове. Эрл говорил, как он начал выпивать со своими покупателями, потому что если не будешь пить, не продашь. Позже оказалось, что Эрл не мог оставить водку. Его жена по этой же причине оставила его. Доктор сказал ему, что алкоголь угрожает его здоровью, но он был бессилен, чтобы перестать пить. Шум в аудитории начал усиливаться до такой степени, что совершенно заглушал речь Эрла. «Наконец мои печень и почки перестали работать», — сказал он. «Так что доктор сказал, что мне осталось только 6 месяцев жизни». В это время он припоминает, что кто-то из друзей пригласил его на завтрак в собрание общества, которое проходило в отеле «Бродвуд» в Филадельфии. «Хозяин пивной в этом отеле на прошлой неделе сказал, чтобы я больше к ним не являлся. Я вытянулся вперед, чтобы разобраться в причине нарастающего шума. Мне пришлось быть на том завтраке и собрании, и я не забыл Эрла, когда он в чистеньком костюме протянулся на полу, умоляя Бога простить его». Один из переводчиков наклонился ко мне и сказал: «Видите ли вы тех людей, доктор Шакирьян?» Я посмотрел в сторону, куда он показывал, и впервые увидел ряд мужчин, одетых в красные халаты и в красных покрывалах на голове. Их было около 300. Они медленно двигались по узкой тропинке, которая окружала поле. А за ними шли люди, одетые в обыкновенную одежду. «Священники Вуду», — сказал мне переводчик. «Они идут с намерением помешать нашему собранию». К этому времени я уже мог различать их стаккато пение поверх шума толпы. Сотни из толпы побежали, чтобы присоединиться к этой процессии. Генерал по правую сторону от меня дал приказ, и солдаты, которые стояли позади него, сошли с платформы. «Что он сказал?» – спросил я переводчика. «Он сказал солдатам быть готовыми, они знают, что с ними делать». «Нет-нет, я не советую», — обратился я к генералу. «Пожалуйста, не вызывайте войска». Через переводчика генерал объяснил нам: «Если мы их не остановим, то я скажу вам, что случится. Они будут ходить вокруг, пока соберется за ними большая толпа, затем они начнут кричать, и этим закончится ваше собрание». Я обратился к сенатору Бонгому за поддержкой, но он только пожал плечами. «Я не знаю другого выхода». Я знаю, что сенатор думал не только о присутствующих, а может быть и о сотнях тысячах слушателей по радио в деревнях и в горной местности на острове. Мы видели некоторые из этих селений, проезжая по городам, где громкоговорители висели на деревьях или на стенах домов и были единственным развлечением для публики длинными темными ночами.

0: Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вечные хиты.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья! Приветствуем вас на радио «Пилигрим». В студии у нас сегодня Олег Дмитриевич Шербан, я Аля Ануфриева и моя ведущая Элла Вирченко. Всем привет!
3: Всем привет! Доброе утро!
2: Олега Шербана мы еще подождем немножко, он немножко задерживается. И давайте я анонсирую немного тему. У нас называется тема так. «Две причины радости» — это по деяниям апостолов в 8 главе. Я думаю, что мы можем ее прочитать сразу.
3: Да, мы можем ее прочитать, чтобы понимать смысл. Деяния апостолов, 8 глава. «Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих ходили.

0: женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря: «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в сем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Симон же сказал в ответ: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Они же, засвидетельствовав и проповедав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел, и вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царица Эфиопская, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: «Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзает уст своих». В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо вземлется от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь, а Филипп оказался в Азоте, и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию.
1: Интересно, тема называется «Две причины радости». И вот здесь в конце уже, в принципе, первая причина обозначена. И когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже его не видел его, и продолжал путь, радуясь. То есть вот первая причина радости — это крещение Духом Святым. Как ты думаешь, какая первая причина? Ну, точнее, вот это вторая причина, а первая ранее описанная.
0: Мы видим в этой главе две ситуации. Ситуация с Симоном, который раньше занимался волхвованиями, и ситуация с Филиппом, который пришел к евнуху по водительству Духа Святого и благовествовал ему. Да, мы видим, что евнух получил радость, потому что на него сошел Дух Святой.
1: Да, но нам не говорится, что Симон получил радость.
0: Симон не получил радость. Что Симон здесь делает? Он, видя, какие чудеса делаются Господом, он что делает? Он приносит деньги, да, и просит о том, чтобы ему тоже Дух Святой, чтобы Духа Святого ему дали за финансы.
1: Как ты думаешь, почему он это делал? Потому что он не понимал, кому и зачем он обращается. Он считал апостолов такими же волхвами, просто чуть более сильными, я не знаю, чуть более продвинутыми.
0: Я думаю, он в этой сфере хорошо ориентировался, в сфере волхвования, гадания.
1: А, точно, слушай, тут же сказано, что он многим говорил, то есть у него там, может, была такая обширная клиентская база.
0: Я думаю, он даже на этом зарабатывал, потому что он думал, я думаю, что все решают финансы, все решают деньги. Он

0: видя, что какие чудеса делаются, я думаю, он поразмыслил и прикинул, какой доход он может заработать с этого. То есть, если он будет совершать такие же чудеса, исцелять и так далее, то у него, возможно, будет хороший заработок. И поэтому он готов был купить, то есть принести деньги, чтобы принести это к ним, чтобы они ему также помолились и дали этот дар.
1: Да, нам тут написали, что Симон хотел себе франшизу. Это очень похоже на это. И волхвовать, и именем Господа исцелять. Если бы что-то еще подвернулось, то еще там как-нибудь развернуться. Но ничего у него не получилось. Вот, кстати, интересно, вот мы же до эфира обсуждали это, и ты подметила, что он даже молиться не мог. То есть он приходит к нему, вот он что им говорит? Точнее, вот приходит он к ним с деньгами, предлагает им вот сделку, они ему отвечают. Сейчас мы найдем это место.
0: Так, сейчас мы найдем, что, то есть он просит, чтобы у него была власть, на кого он возложит руки, получал Духа Святого. Но Петр что сказал? «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». То есть он не мог сам даже покаяться. То есть ему говорят: «Покайся в всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, тебе отпустится помысел сердца твоего. Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи в узах неправды». То есть это может говорить о том, что когда человек занимается, так и есть, когда он занимается волхвованиями, ворожеями, гаданием, у него априори его наполняют вот эти духи злые, которые не дают ему даже прийти к Богу с покаянием, с осознанием этого греха. То есть они полностью его, им завладели.
1: А как ты относишься, вот сейчас очень популярны таро всякие, гадания на картах, есть даже такое околохристианское, я не знаю, как это назвать, отвязвление, это когда люди гадают вообще по Библии, знаешь, открывают на случайном месте Библию, тыкают пальцем в случайное место и такие: «А что скажет мне сегодня Господь?» Я не знаю, вот это, ну, насколько это вообще соотносится с тем, что в Библии написано, тебе вообще как кажется?
0: Ну, Господь же заповедал еще израильскому народу, чтобы они не ходили к ворожеям, не гадали, не вызывали мертвых. То есть Господь противится этому. То есть это уже связь с потусторонним миром, это уже связь с духами злобы поднебесной. И Господь не хочет, чтобы мы имели эту связь. Он хочет, чтобы мы к нему обращались. Поэтому любое взаимодействие с данными духами, с данными силами влечет последствия. И многие недооценивают важность не обращаться к этим силам. Кажется, что да что такого, я сейчас пойду у гадалки, она мне скажет. Действительно, бывает такое, что и совпадает то, что гадалки говорят, ну, это происходит, потому что дьявол же тоже имеет силу определенную. Вот, но последствия, надо смотреть, какие будут последствия от обращения к таким силам, потому что за все надо отвечать. И Господь говорит, чтобы мы хранили себя в чистоте, чтобы мы не осквернялись этим. Поэтому мы должны обращаться к Богу, искать у Него ответа. И понимать и помнить всегда, что это Богу не угодно.
1: Угу. Слушай, ну да, насчет гадалок ты права. У меня есть знакомая одна, которая еще в свою дохристианскую жизнь, она сидела там на некоторых запрещенных веществах, и она обращалась также к гадалкам. И она рассказывала мне, что такой эффект был, что ты вот приходишь к гадалке, ну, по ее опыту, и она тебе что-то говорит, и вроде бы говорит даже правду, рассказывает тебе о своем прошлом, может быть, что-то о будущем, это сбывается, но потом становится еще хуже. То есть как будто бы это идет по нарастающей, и вместо того, чтобы получить освобождение от обстоятельств, которые, в которых она находилась, она еще больше запутывалась, и она оказывалась в зависимости от этого. Олег Дмитриевич,
2: доброе
1: здравствуйте.
2: Утро.
1: Нам наконец-таки присоединился Олег Дмитриевич. Мы уже начали обсуждение темы, немного затронули и прочитали. Читали 8 главу «Деяния апостолов».
2: Отлично.
1: Скажите нам, пожалуйста, вот у нас тема называется «Две причины радости».
2: Да.
1: С первой мы определились, это вот в конце история с Ефиоплянином. А первая причина радости?
2: История с Эфиоплянином, а в чем заключалась радость?
1: Тут написано, что после крещения Духом Святым Евнух продолжал путь, радуясь. То есть радость от крещения Духом Святым у него была.
2: Радость от спасения, наверное.
1: Да.
2: Хорошо. Ну, давайте по порядку. Наш текст состоит из 4 абзацев, обратите внимание. Угу. Первый абзац, он является переходным. Обратите внимание, здесь написано: «Савл уже одобрял убиение его». Кого? Речь идет о Стефане, помните?
1: Да,
2: Стефана убивают в предыдущей главе. Интересно, что они видели лицо его как лицо ангела. Помните, и он смотрел на небеса, увидел там Христа, вот, и практически произнес похожие слова, как Христос на кресте, помнишь? «Прости им, Господи», вот Христос сказал, «ибо не ведают, что творят». И также и он их не проклинает, людей, которые его убивают, он просит о их спасении. Вот. И дальше написано, что произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. Все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам, Иудеи, Самарии. Стефана же погребли там люди благоговейные, сделали великий плач. А Савл терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, отдавая в темницы. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Здесь автор делает несколько закладок сразу на будущее. Он говорит о Савле, да, о его служении, которое ожидает его. И практически с 9 главы у нас не перестает звучать имя Савл, потому что Савл будет ключевой фигурой в распространении Евангелия, но не в Иудее. А где?
1: А где?
2: До края земли. Обратите внимание, что в начале Деяний апостолов Христос сказал: «Вы примете силу и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Самарии и до края земли». Скажи, Аля, тебе хорошо в церкви?
1: Да.
2: Вы чувствуете себя комфортно в церкви?
0: Конечно.
2: А готовы ли вы оставить свою зону комфорта и пойти дальше? За пределы Краснодара?
1: Куда-нибудь в Африку поехать?
2: Краснодарского края?
0: Я готова. Если меня Господь позовет, я очень хочу делать то, что Господь хочет от меня. То есть если мне Господь скажет, что ты должна служить там в какой-то станице или еще где-то, или в каком-то другом городе, и я буду видеть, что это именно глаз Божий, но как противиться глазу Божьему? Mm-hmm.
1: Но я только если буду видеть конкретную цель. То есть просто так куда-то поехать в никуда непонятно зачем, я так не умею.
2: Дело в том, что Иерусалимская церковь прекрасно развивалась. Помните, крещение 3000, потом покаяние 5000, вообще просто тысячная церковь растет, умножается. Но Христос сказал: «Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее и Самарии». Посмотрите, они никуда не хотели расходиться, они не интересовала их миссия, потому что, если вы помните, когда мы изучали с вами первую главу, причина избрания 12 апостола, помните? Почему Петр избирает 12 апостола?
1: Потому что Иуда предал Христа. Его выгнали из тусовки.
2: Да, было ли повеление от Иисуса Христа: «Итак, идите в Иерусалим, изберите 12 апостола и ожидайте крещения Духом Святым». Да? А как там точно написано?
1: Я не помню, как там точно. Это какое место?
2: Ну вот это первая глава. Не было там избрания 12 апостола. Повеления-то не было.
1: То есть они просто сами собрались, решили: давайте кому себе.
2: В том-то и проблема, что они бросают жребий, что свойственно Ветхому Завету и так далее. Мы увидим дальше, что в тексте, когда они будут поститься, молиться, Дух Святой, в Антиохии они будут поститься, молиться, и Дух Святой им скажет: отделите мне Савла и Варнаву на дело служения, на которое я призвал их. Уже нет бросания жребия в Новом Завете. Это не новозаветняя практика. Это практика Ветхого Завета в отсутствии Духа Святого.
1: Но они ведь еще жили, по сути, мозгами в Ветхом Завете.
2: Дело в том, что даже не в этом дело. Дело в том, что Петр задает уточняющий вопрос в первой главе: «Не в сие ли время ты восстановляешь царство Израилю?» В его голове восстановление царства Израилю. В его голове обетование Христа, что вы сядете на 12 престолов судить
0: 12 колен.
2: 12 колен Израилевых. И для этого нужен кто? Их всего 11. Кто нужен?
0: 12.
2: 12-й апостол. Понимаешь? Угу. Вот они, пазлы сходятся. И поэтому Петр разбирает 12-го апостола. Вот-вот, сейчас будем судить, а судьи 12-го нет. В чем дело? Так непорядок. Понимаешь? И на самом деле он-то не знал весь промысел Божий. Христос ему сам говорит: Петр, не твое дело, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил во власти своей. Занимайтесь своим делом. А каким? Будьте мне свидетелями. И Бог сам в 9 главе избирает 12-го апостола. Помнишь Савла? Поэтому нас подводят к Савлу. Церковь не хотела благовествовать. Они не думали о распространении Евангелия. Они ожидали 12 пришествия, не пришествия Христа, а установления Царства Израиля.
1: Видите, а как же вот здесь же в этой же 8 главе написано, что Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа.
2: Конечно.
1: И народ внимал, и была
2: почему
1: радость.
2: Христос, а почему Филипп пошел в город Самарийский?
1: Я не помню.
2: Потому что здесь...
0: Дух его направил.
2: Да, и здесь было гонение в Иерусалиме. Все рассеявшиеся, посмотри.
1: Ходили и благовествовали слово.
2: И дошли до куда? Иудеи и Самария. Помнишь, как Христос сказал? Иерусалим, Иудея, Самария. Исполняется. Когда церковь не хочет выполнять свои обязательства, Бог подталкивает церковь к выполнению обязательств, формируя внешние обстоятельства. И здесь сформированы внешние обстоятельства, особые обстоятельства. Вот так Филипп, вот смотрите, Филипп, Стефан, два диакона, о которых о первых диаконах сказано у нас в Деяниях апостолов. И они, вот Филипп приходит в город Самарийский, проповедует им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи и многие одержимые ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Теперь у меня вопрос к вам. И, конечно, к радиослушателям. Скажите, что являлось причиной радости, этой великой радости в городе? Судя по тексту с 5-го...
0: Ну, там люди видели, что расслабленные, хромые исцелялись.
2: То есть исцеление и изгнание, да, это причина радости?
0: Божие действие видели. Что Господь действует, что Он не оставил свой народ, что происходят великие дела, которые раньше не происходили.
2: Какой свой ждали... народ? Это Самария.
1: Я так поняла, что они на каком-то общем были подъеме, потому что они слушали, здесь написано, единодушно тому, что говорил Филипп, и, слыша, видя, каким он творил чудеса, верили в то, что он говорил, и это было для них что-то, какое-то новое откровение.
2: А цель Филиппа какая была? В чем заключалась цель Филиппа? Что он делал? Что самое главное вообще он нес в этот город?
0: Чтобы они пришли к покаянию.
2: Он написано, проповедовал им Христа. И вот причина, скажи, Алечка, что нас больше радует? Наши взаимоотношения новые со Христом, то, что мы с Богом, или чудеса и знамения, которые мы видим в своей жизни? Что приносит нам по-настоящему радость?
1: Ну, хочется сказать, что первое, но здесь написано, что он исцелял их, изгонял духов, так что я думаю, что их радость была связана с этим тоже. Тем более, что этот Симон, который рядом
2: конечно,
1: с ними...
2: Конечно, мы сейчас к Симону придем. Если человек делает акцент на чудеса и знамения... то обязательно найдутся люди, которые будут стремиться к чудесам и знамениям. И эти люди, есть ли вера у этих людей? Вот вопрос. Настоящая, ожидаемая Богом вера. Помнишь, Христос сказал, имейте веру Божию.
1: Но разве вера через чудеса и не приходит?
2: В том-то и проблема, что на самом деле иногда люди приходят и через чудеса. Но если они потом и живут этими чудесами, это проблема. Потому что, я не знаю, Аля, сколько чудес произошло в твоей христианской жизни?
1: Наверное, они были, но я их просто не замечала.
2: Вот, интересно, да? Конечно, мы можем сказать, что чудеса — это, в принципе, то, что мы живы, здоровы. Мы каждый день можем видеть руку Божью, это тоже чудеса. Вот. Но на самом деле там такие чудеса, как исцеление, изгнание бесов с воплем великим. Вот. И некоторые люди до сих пор делают акцент на этом, но чудеса и знамения не являются самоцелью в жизни церкви.
1: Но они должны быть ее плодом, разве нет?
2: Иногда, но не всегда. Христос, кстати, не часто, не всегда исцелял и изгонял бесов. Это не было его целью. Он проповедовал царство. В Нагорной проповеди, во время проповеди на горе, он не исцелял и не изгонял никого. он проповедовал учение. Большую часть своего времени Христос ходил по городам и проповедовал учение. И исцеление и чудеса как сопутствующие обстоятельства этой проповеди. Понимаешь, не чудеса и исцеление цель Христа, а спасение людей, принятие ими Царства Божьего. Вот в чем смысл. И поэтому сегодня люди радуются по двум причинам. Некоторые радуются и ищут впоследствии чудес и знамений в своей жизни, а некоторые радуются своей новой жизни во Христе. И здесь есть большая радость, большая разница. Потому что если делать акцент на знамениях и чудесах, тогда мы будем похожи на Симона. И посмотрите, что этот Симон Волх. Написано, что он уверовал сам, он изумлял всех волхвованиями своими, да, творил. И смотрите, как люди говорили о нем. 10 стих. «Сеясть великая сила Божья». Представляете себе? Подмена какая произошла. Люди думают, что если человек творит чудеса, делает знамения, какие-то знамения, то это великая сила Божья. Но там силы Божьей не было. Он волхвованиями своими изумлял. Но пришли те, кто обладают настоящей силой Божьей, и сам изумляющий изумился. Посмотрите, написано, что он удивился. Уверовал и сам Симон, и крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Ты знаешь, удивить человека, который привык удивлять других, очень сложно.
1: Я не понимаю, почему он даже после того, как крестился и не отходил от Филиппа, все равно пришел потом к ним просить у них за деньги.
2: Потому что цель и радость его, я так в скобочках, помнишь, как мистер Фродо, моя радость, помнишь?
1: Моя прелесть.
2: Помнишь?
1: Да.
2: Властелин колец. Ему нужна была вот эта радость, эта прелесть, эти чудеса, знамения, чтобы всех изумлять. Понимаешь? Для кого? Он хотел им дать деньги. А почему он хотел им дать деньги? Вот, кстати, давайте проанализируем. Элла.
0: Ну, он же и сам зарабатывал на этом, я думаю.
2: Конечно, потому что целью его было в дальнейшем...
0: Он хотел обогатиться за счет этого. Я думаю, он уже даже прикинул, сколько он будет иметь. Если сейчас очередь к нему выстроится из хромых, увечных...
2: Да, представляешь себе.
0: Какой бизнес колотит он.
2: Вообще, а сегодня разве не так же поступают? Там инфо-цыгане или кто-то еще, интернет-блогеры. Все делают ради хайпа, и чтобы люди слушали их. И подростковые умы они занимают очень быстро для того, чтобы оставаться на пике популярности. Вот, пожалуйста, источник заработка. Апостол Павел говорит в одном из посланий, некоторые думают, что Евангелие служит нам как средство обогащения, дохода. И это горе на самом деле, когда служение Богу, проповедь о Христе превращают в способ зарабатывания денег. И вот так же хотел поступить и Симон. Я хочу, чтобы вы увидели, к чему ведет дорога исцелений и чудес. Я не отметаю исцеления и чудеса. Они есть в христианской жизни. Бог исцеляет бесы изгоняются и так далее. Все это есть. Но когда это становится на поток, как бизнес, это становится большой проблемой. Вот. И вот таким человеком был Симон. И посмотрите, что Петр говорит ему. Ну, он приходит, да, этот в город Самарийский. Написано, что они были крещены во имя Иисуса Христа, Духа Святого не имели. И он возлагает на них руки, и они получают Духа Святого. И вот этот Симон видит, что дар этого Духа исходит, ну, при рукоположении, говорит, дайте мне этот дар, хотел деньги ему дать, чтобы зарабатывать, видимо, на этом. Но Петр сказал ему, серебро твое, это у нас 20 стих, да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сём части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Мне, знаете, чем Петр нравится вообще в Деяниях апостолов? Если раньше он был очень харизматичным лидером, очень активным, то в Деяниях апостолов он выглядит как очень проницательный лидер. Помните историю Анании и Сапфиры? Он узрел в сердце, он говорит, почему ты позволил сатане вложить эту мысль в сердце твое? Он как будто бы рентгеном просвечивает вот Ананию и Сапфиру, как будто бы рентгеном просвечивает этого Симона. и говорит: «Я вижу тебя, да? Ты находишься в узах неправды». Вот здесь написано: «Может быть, Бог отпустит тебе сердце, помысел сердца твоего, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». Ну, можно размышлять о том, что такое горькая желчь. Вот. Но вот узы неправды — это мировоззрение, которое человек обретает и живет в ложном, сложном мировоззрении. Он неправильно понимает Евангелие, неправильно понимает характер Бога, волю Божию неправильно понимает. И этому может учить, он может этим жить и думать, что он служит Богу. Но на самом деле он Бога не понимает. Поэтому вот эти узы неправды, они могут сковывать человека, это ложное, неправильное мировоззрение, не библейское.
0: И это, кстати, может быть также причиной, вот когда люди обращаются к ворожеям, гадателям, да, Господь, Он придает превратному уму, получается. То есть вот эти духи, которые заполняют такого человека, они не дают, они сковывают его, вот он как в узах. И да, и Христос говорит: «Я пришел разрушить узы, отпустить измученных на свободу». То есть Господь, Он разрушает это, и человек сам не может освободиться. И поэтому, я думаю, и он даже помолиться не мог за себя, чтобы Господь его очистил, простил. Он сказал: «Помолитесь вы за меня».
2: Я думаю, что мог он помолиться, и это тоже для наших радиослушателей. В каком бы обольщении вы ни находились, вы всегда можете обратиться напрямую ко Христу. Дело в том, что на самом деле Христос, когда ходил и исцелял, Он исцелял человека, который не мог, его воля была скована. Бесноватые и одержимые разными духами. Вы помните, мальчик там, девочка, вот. Он изгонял бесов из тех, кто не мог обратиться к Богу сам. Но также Он говорит: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Я говорю это по отношению к этой скованности в узах неправды. Человек может находиться в узах неправды, в обольщении дьявольском, и именно познание истины. Когда я познаю истину и соглашаюсь с ней, говорю: «Господи, да, я в это верю», приходит освобождение. Потому что наша брань, помните, как написано, не против плоти, не против духов злобы поднебесной. Вот некоторые думают, вот в этом и духовная война заключается. Нет, духовная война, если хотите, за наш разум, за наше сердце. Потому что слово «сердце» и в Новом Завете, и в Ветхом Завете, вот еврейское слово «лев», оно означает не орган кроветворный, да, который у нас есть, а оно означает совокупность наших ценностей, нашего разума, воли, чувств, желаний, чувств. Это все вместе, в одном флаконе. Поэтому, когда говорится в Евреям, помните, 4 главе, 12 стих: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления
0: и
2: намерения сердечные». Представляете себе, вот когда ты слово слышишь, это слово Божие, оно должно твое мировоззрение подкорректировать. Ты должен позволить Богу подумать и сказать: «Стоп, подожди, я, по-моему, что-то неправильно понимаю, Библия говорит по-другому». Поэтому делать акцент на знамения, чудеса – это очень опасный путь. Потому что в христианской жизни, чем больше ты становишься более зрелым, тем меньше каких-то ярких переживаний происходит, знамений, чудес. Это же аналогия справедлива к истории Израиля. До того, как они вошли в Ханаан, обратите внимание, когда они выходили, было 10 казней. Очень мощные, яркие чудеса. Когда они были в пустыне 40 лет, сколько было чудес?
1: Ну, сопровождал их этот столб.
2: Да, столб огненный ночью. И столб облачный днем. Манна, перепела.
0: Ударил по скале.
2: Вода из скалы.
1: Змеи. Ну, когда он вошел на гору, и там это было видно. Хотя там нашел этот, там по-другому было, да, там нашел этот огненный столб туда уже, да?
2: Да. Ну вот, ну, короче, если еще и посчитать неопалимую купину, да, неопалимый куст, который горел, не сгорал, да. До 10 чудес за 40 лет. Подождите, за там год или два, сколько там Моисей проповедовал в Египте, 10 ярких казней, а потом 10 чудес за 40 лет. А когда они заходят в землю ханаанскую, вы знаете, что чудеса начинают пропадать? А какие? не знаешь, манна перестает сыпаться с неба.
1: А, погодите, ну так они же дошли, им же Бог сказал, вот вы дошли, все, не будет вам больше манны. Хотя они жаловались, конечно, на нее, эту манну.
2: Да, но... конечно, чудеса были разные, но Бог постепенно ожидал, что будет формироваться вера, основанная на доверии к слову, чем на ожидании чудес, на проявлении каких-то знамений. Поэтому мы тоже должны быть внимательны, аккуратны. Чем более ты зрелым становишься, тем больше Бог ожидает, что ты будешь его понимать. Он делает акцент на твое сердце, на твой разум.
1: А вот это общество, которое возникло после того, как они дошли до этой земли, это был продукт того, что они так и не научились доверять Богу? Там уже столько было междоусобиц, войн между коленами, внутри колен.
2: Ну вот интересно, обрати внимание, какое повеление Бог дает Иисусу Навину. Помнишь 1 глава, 8 стих? «Да не отходит книга закона сия от уст твоих».
0: Ну, научайся.
2: В ней день и ночь.
0: Чтобы в точности исполнять то, что в ней написано.
2: И тогда ты будешь...
0: успешен
2: во всех делах твоих и будешь
0: поступать благоразумно.
2: Исполнение в точности закона. Вы помните, да, что только поколение, которое родилось не в Египте, а в пустыне, вошло в землю ханаанскую вместе с Иисусом Навином и Халевом. Даже Моисей и Аарон, Мариам, и вожди, такие лидеры мощные, они не вошли. Моисей даже не болел ничем, ты в курсе?
1: Да, он просто ушел и умер на этой горе.
2: Он взошел на гору Нево, и там он умер. Он увидел издали эту землю, у него глаз не притупился, зрение не притупилось, рука не ослабела, он был в силах.
1: Там что-то пишут, чудо у них было постоянно, они не болели и одежда не ветшала.
2: Это когда они ходили в пустыне. Но когда они вошли в землю ханаанскую, Бог уже дает другое повеление. Он говорит, обратите внимание, что земля, в которую вы входите, не такая, как земля египетская. Там вы орошали своими ногами, ходили на Нил, брали водичку, систему оросительную. Нил разливался, образуя плодородную почву. Это глина, точнее, ил, не глина, ил разливалась, они там засеивали полями. Во времена Римской империи Египет был житницей Римской империи. То есть там росло, была благодатная почва для посеяния пшеницы и разных злаков и так далее. Они поставляли продовольствие во всю Римскую империю. Это было очень плодородное, как можно было бы сказать, как Краснодарский край, плодородное место. Вот. И он говорит, там вы могли контролировать урожай, но когда вы входите в землю ханаанскую, эта земля зависима от раннего и позднего дождя. Если вы не будете грешить, я пошлю вам дождь ранний и поздний. Но если вы будете грешить, я не пошлю вам, и будет засуха, будет голод, другие народы на вас нашлю и так далее. Представляешь себе? Послушание голосу Бога, послушание Слову. И написано, что до тех пор, пока поколение Иисуса Навина жило, эти люди, они действительно жили благочестивой жизнью. Но потом уже, когда настает уже время судей, а после этого настает время царств, уже все по-другому.
1: Так у них это постоянно было, то есть воздвигался какой-то лидер, вот в книге судей даже, они все жили благочестиво. Как только он уходил, пропадало что-то, с ним случалось, тут же народ разбредался, начинал...
2: Ну, смотри, они когда начинали... Да, когда они начинали заигрывать с богами Ханаана, и с филистимлянскими богами там всякими, и они тогда Бог им посылал войну. А когда они вопили, просили Бога, Бог посылал им судью. Помните, Гедеон, вот, и так далее. Кстати, последним судьей был Самуил.
1: А, и после него уже Саул.
2: Вот как раз-то переходное, да, они начали просить себе царя, помнишь, это знаменитое. Вот, и он сильно огорчился, Бог говорит, ты, они не тебя отвергли, на самом деле, они меня отвергли, но все равно дай им царя. Вот, и наступает время царей уже тогда, потом разделенное царство после Соломона и так далее. Конечно, об этом можно говорить более подробно и много, но нас сейчас интересуют вот эти два источника радости, два пути. Один источник радости...
1: Подождите, давайте мы к первому источнику радости перейдем после небольшой паузы на новости, потому что у нас как раз время новостей.
2: Хорошо.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Олег Дмитриевич Шербин, Элла Вирченко и Аля Ануфриева. И рассуждаем мы на тему «Две причины радости» по деяниям апостолов в 8 главе.
2: Да. И ключевым абзацем здесь является второй абзац, в котором говорится о том, что Филипп проповедовал в городе Самарийском и проповедовал им Христа, но многие больные исцелялись, одержимые освобождались от духов, и была радость великая в том городе. И вот что было источником радости для этих людей? Принятие Христа, новая жизнь во Христе, или исцеление, чудеса, освобождение? Вот. И мы увидели, что есть вот эти вот два источника радости, они потом развиваются и объясняются. В следующем абзаце, с 9 по 25 стих, когда многие уверовали, крестились во имя Иисуса Христа в этом самарийском городе, послали Петра и Иоанна в этот город. И они пришли и увидели, что действительно люди обратились, но Духа Святого на них не было. И тогда они возлагают руки, и эти люди получают Духа Святого. И там же был этот Симон, волк, который всех изумлял. И этот Симон сам изумился, потому что то, что делали апостолы, это не были чудеса их собственного производства, как это делал Симон, да, волхвованиями, ну, мы бы сейчас сказали, фокусами, да, своими фокусами изумлял людей. И все люди говорили, это великая сила Божия. Но Симон-то знал, что силы Божьей в этом нет никакой. А вот сила Божья была у апостолов, и он это понял. И он принес им деньги и говорит, я хочу обладать этой силой. И, конечно же, когда человек приносит деньги, чтобы чем-то обладать, мы понимаем, для чего? Для того, чтобы на этом зарабатывать. И когда Петр общается с ним, он говорит, я вижу тебя, исполненного горькой желчи, и в узах неправды. И мы вот сказали, что узы неправды — это не скованность какая-то бесовская, это обольщение, это неправильное мировоззрение. И Христос однажды сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Поэтому, если в нашей жизни появляется какое-то ложное представление о Боге, нет лучшего способа, чем вникать в Слово Божие. И Слово Божие наш разум, наше мировоззрение поправит. Поэтому нам надо вникать, нам надо слушать, конечно, быть избирательными, кого мы слушаем, для того, чтобы иметь правильное мировоззрение, чтобы не оказаться в узах неправды, а впоследствии не быть исполненными этой горькой желчи. Вот. И мы переходим к следующему абзацу. Обращение евнуха царицы Кандаки, да, эфиоплянином. Это 8 глава с 26 по 40 стих. И мы вот видим, что Филипп, ангел Господень, сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел, вот муж эфиоплянин, евнух вельможа Кандаки, царицы эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие, как овца веден он был на заклание, как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо вземлется от земли жизнь его. Вземлется, интересное такое выражение старорусское, то есть вознесется от земли. Да? Вот. Два слова похожих здесь используется. Вот. Как могу разуметь, если кто не наставит меня? И вот он начинает его наставлять, и он начинает истолковывать. Истолкование и наставление. Вот суть наставления заключается как раз-то в том, когда более зрелые верующие люди наставляют или объясняют Священное Писание менее зрелым верующим людям. И мы видим, что Филипп, этот евнух царицы Кандаки, он был религиозным человеком, читал Писание, но не понимал. Вот. Был ли он возрожденным, как вы думаете?
1: Я думаю, что нет, если он Писание не понимал.
0: Я думаю, нет, потому что, мы видим, что дальше он получил, Духа Святого.
2: Вот в чем разница между человеком богобоязненным и возрожденным все-таки? Есть разница? Вот согласно этому тексту или другим текстам Деяния апостолов, можем определить это?
1: Мне кажется, что богобоязненный — это человек, который боится Бога как такую, не то что структуру, но вот какую-то власть, которая над ним есть, но он эту власть не понимает. А возрожденный человек, он понимает суть того, кто это.
0: Богобоязненный, он следует правилам, следует законам. А уже возрожденный человек, Дух Святой его запечатлевает в день покаяния, он уже водится Духом Святым, уже не по закону живет, а уже с Духом.
2: Вот обратите внимание, дальше будет еще повествование о Петре. Помните, когда сосуд ему с манной, с разными животными спускался с неба в видение. Вот. И Бог говорит, что Бог очистил, не почитай нечистым. И тем самым он как бы готовит его к тому, что ему нужно пойти к язычнику, вообще Корнилию, сотнику. И когда он приходит к Корнилию, сотнику, все-таки он соглашается с Богом, подчиняется ему, идет. Корнилий говорит: ты должен прийти к нам через своего слугу, потому что я видел видение, и ангел мне сказал: пошли вот за этим человеком, пусть придет, ибо он скажет тебе слова, от которых... А помните, что там дальше сказано?
0: Спасешься
2: ты и весь дом твой. Обратите внимание, что можно быть богобоязненным, религиозным даже человеком, молиться, много жертвовать, денег отдавать, а он там синагогу отстроил, там что-то еще сделал хорошего для иудеев, они все о нем ходатайствовали, но он не был возрожденным человеком, ему необходимо было слово от Бога для того, чтобы слово о Христе, ему необходимо уверовать было во Христа, чтобы быть спасенным. Вот поэтому нам тоже нужно время от времени проверять свое сердце. Я вообще-то возрожденный человек, спасенный человек, или я религиозный? Потому что все религиозные люди, как правило, думают, что они Богу угождают, что они верующие. Понимаете? Попробуйте вот там у человека спросить, который там регулярно ходит в храм или даже в церковь ходит регулярно: ты спасенный человек? Он говорит: конечно, да. Я возрожденный, я Божий человек. Подожди. А это не факт еще.
1: Так Савл тоже был очень религиозным.
2: Вот. Мы увидим дальше и Савла. Поэтому мы здесь видим очень важный аспект. Вот. И я даже написал для себя здесь такую заметочку по поводу последнего абзаца, 26-40 стих. Вот. Как получилось так, что евнух получил рождение свыше, он стал возрожденным человеком. И вот мы видим здесь, я написал себе 7 шагов. А Филипп послушен слову ангела. И ангел говорит ему: пойди на вот эту вот дорогу. Потом второй этап. Филипп послушен Духу Святому. Дух Святой говорит: пойди, пристань. Я не знаю, у вас не было побуждения проповедовать в маршрутке, там, в общественном транспорте?
0: У меня было. Когда Дух Святой вот прям говорит, ты не имеешь прям покоя, то есть у тебя такое сильное желание и побуждение, допустим, зайти к этому человеку, или зайти в этот магазин, или к этому продавцу. Как домохозяйка, я часто на рынок хожу, у меня прям вот побуждение подойти к этому человеку, к этому человеку. Я уже там знаю людей. И когда ты выполняешь вот то, что Бог говорит, тогда мир приходит. А если ты не делаешь этого, или как я подойду, что я скажу, тогда тебе нету покоя, пока ты это не сделаешь.
2: Ты всегда послушна Духу Святому?
0: Я заметила, что раньше я могла не все выполнять, что Дух Святой говорит. А сейчас я наоборот, даже я хочу это, я жду этого момента, когда я могу это сделать. Вот как-то у меня все перевернулось время, да.
2: Слава Богу. Алечка, как у тебя с водительством Духа Святого?
1: Не знаю, мне кажется, у меня все плохо. Хотя, мне кажется, знаете,
2: у
1: что...
2: У тебя есть возможность покаяться.
1: Я знаю, да. Спасибо. Нет, я знаю, что он ведет меня, но я не могу сказать, что у меня такие яркие это проявления, вот, например, как у Эллы. Знаете, бывают люди, которые прям очень ярко слышат его голос, у меня подруга такая. Но у меня нету такой вот... Я очень нечувствительный человек в этом плане. Ни на прославление не плачу, никогда вот таких вот сильных эмоций не переживаю.
2: Понятно. Эмоциональность — это не признак водительства Духа Святого. В Библии этого нет.
0: Ну, мне кажется, Дух Святой по-разному с каждым человеком работает. Кому-то он, я слышала, про, ну, пролетает мысль, например, да? Угу. У кого-то, кто-то слышит прям голос, то есть... никак не свои мысли, а прям вот такие вот, да, утвердительные. У кого-то вот, у меня, например, сильное желание, то есть вот эта вот потребность, то есть такой толчок, от которого я сама не могу избавиться, пока я этого не сделаю. И я, сверяя это желание со Словом Божьим, понимаю, что это Бог этого хочет.
2: Да. И мы видим, что Филипп послушен Слову Ангела, послушен Духу Святому, пристает к колеснице, и его просит истолковать этот евнух, и он начинает истолковывать, он объясняет ему. Начинается процесс наставничества. Вот интересно, что процесс наставничества – это как раз-то и есть вот этот путь к счастью, к радости. Когда ты наставляешь кого-то, ты можешь человек этого сделать по-настоящему счастливым, потому что он обретает отношения с Господом. И вот первые два шага — это послушание ангелу, послушание Духу Святому, наставничество, принять этот принцип для себя как инструмент для передачи радости другому человеку. Я не знаю, как правильно сказать. Вот. Поэтому нам необходимо быть наставниками. Ну, понимаю, у Эллы трое детей, она наставник для своих детей, это понятно. Вот. Она наставник на рынке, да. Ты, когда беседуешь с людьми, ты начинаешь заниматься процессом наставничества. Алечка, а у тебя есть наставляемые? Кого ты наставляешь?
1: Ну, у меня младшая сестра есть, ей скоро 14 исполнится.
2: Ты с ней беседуешь на духовные темы, объясняешь ей Писание.
1: Ну, я стараюсь ее как-то, да, направлять в этом.
2: Молодец. Это наставничество. И некоторые люди, вот даже родственников, не хотят наставлять. Вот, я не хочу никого учить, не хочу никого наставлять. А это неправильно. Наставление в вере, быть наставником для кого-то, это естественный процесс для верующего человека. Это нормально. Этого надо желать, этого надо хотеть, это благословение. И вот мы видим, что Филипп повинуется, становится наставником. И обратите внимание, что вера евнуха, она появляется в результате этого процесса наставничества, когда он начинает понимать Слово Божие. Он начинает верить. Вот это уже четвертый этап. Первый — послушание ангелу, второй — послушание Духу Святому, это уже со стороны Филиппа. Третье — наставнический процесс, в который входит Филипп и евнух. Четвертое — появляется вера как результат наставления. После результатом веры что является?
1: Ну, крещение.
2: Крещение. Он говорит, вот вода, что мне препятствует креститься? Когда человек не хочет креститься, я не знаю, вы встречались в своей жизни, когда человек говорит, я верю в Бога, но креститься я не буду.
1: Да, бывало.
2: Я не готов. Слушай, такое
1: ощущение, как будто...
2: К чему?
1: Как человек встречается с девочкой, но не хочет жениться, потому что нужно брать на себя ответственность. Вот здесь то же самое.
2: Да, я даже слышал такое выражение. Я не могу пока креститься, я еще не нагулялась.
0: Потому что, мне кажется, еще этот человек не принял Христа как своего Спасителя, не прожил вот крещение Духом Святым, Дух Святой не запечатлел. Если он... имеет удостоверение в себе, что он дитя Божие, и, ну, как он крестится? Конечно же, он захочет следующий шаг сделать.
2: Это естественно. Желать креститься в воде, исповедовать свою веру в воде, это естественно для возрожденного человека. И потом сходит Дух Святой, и он получает крещение Духом Святым. Это шестой этап крещения Духом Святым, именно в данном тексте. И седьмое, он продолжал путь свой,
1: радуясь.
2: Видишь, Алечка, как я пришел к этой мысли, что все-таки радость здесь является ключевым словом. в этом тексте. Потому что с радости практически начинается этот текст. В Самарии люди, в людей посетила великая радость. Но там непонятно от чего. От изгнания ли бесов, от исцелений, либо от принятия Христа. Но в конце автор Деяний апостолов, Дух Святой и евангелист Лука дают нам понимание, что настоящая радость — это радость, которую ты получаешь в Господе, которую ты получаешь от принятия Иисуса Христа по вере, когда Дух Святой живет в тебе. Помните, Христос сказал: «Даю вам радость, и радость
0: ваша
2: это будет...»
0: будет совершенно.
1: Точно.
2: Да, совершенная радость. Совершенная — это как полнота. Вот полноту радости. Полноту радости может человек самую большую радость испытать только во Христе. Я вот 3 раза на родах присутствовал. Я очень радовался. Вот. У меня внук родился. Я очень радовался. Но такую радость, которую Бог посылает в сердце, это вот это как тихое веяние ветра. Это понимание, что все самое главное в твоей жизни уже произошло. Ты с Богом, Бог в твоем сердце. И больше дороже этого ничего нет. Это даже дороже семьи. Понимаете?
0: Мир Божий соблюдет сердца ваши во Христе Иисусе.
2: Да, вот он превыше всякого ума. Поэтому мы можем дать рекомендации, дорогие. Если вы хотите действительно настоящую неизреченную радость, которая не приходит временно, от каких-то чудес, знамений, от какого-то сверхъестественного действия Божьего, вам необходимо иметь наставника, либо быть самим наставником, чтобы вера ваша либо возродилась, либо крепла. И чем больше крепнет ваша вера, тем больше действия Духа Святого. Будьте послушны водительству Духа Святого, будьте послушны Богом. Имейте наставников сами, наставляйте других людей. Вы будете сами счастливы и будете делать счастливыми других людей, потому что настоящее счастье и полнота его только во Христе Иисусе. Аминь.
1: Аминь. Спасибо большое, Олег Дмитриевич, что сегодня с нами поделились такой ценной информацией. Друзья, спасибо вам, что были сегодня с нами, за ваши комментарии, за вашу поддержку в этом месяце. Я напоминаю, что у нас также есть приложение, через которое вы можете слушать и наши прямые эфиры, и вообще слушать нас 24/7. А на сегодня мы с вами прощаемся.
2: Хорошего дня.
0: С Богом.
4: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

возьмусь.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Уганский пророк Эба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположил,

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Господа Христа, полной любви и сострадания. В Его присутствии святом дрожит дыхание. Мое желание быть навсегда Твоим детем. Прости, Иисус, я весь в грехах, во тьме скитаюсь. О мой Господь,

за каждый миг благодарю, за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной, за каждый вдох,

0: Христианские притчи. Гибель Самсона. Полюбил Самсон одну женщину, жившую на долине Сорек. Имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей: «Уговори его и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его, а мы дадим тебе за то каждые 1100 сиклей серебра». И сказала Далида Самсону: «Скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» Самсон сказал ей: «Если свяжут меня 7 сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди». И принесли ей владельцы филистимские 7 сырых тетив, которые не засохли, и она связала его ими. Между тем один скрытно сидел у нее в спальне и сказала ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». Он разорвал тетивы, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь, и неузнанно сила его. И сказала Далида Самсону: «Вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же теперь мне, чем связать тебя?» Он сказал ей: «Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди». Далида взяла новые веревки и связала его, и сказала ему: «Самсон, филистимляне идут на тебя». Между тем один скрытно сидел в спальне, и сорвал он их с рук своих, как нитки. И сказала Далида Самсону: «Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи мне, чем бы связать тебя?» Он сказал ей: «Если ты воткнешь 7 коз головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем к ткальной колоде, то я буду бессилен, как и прочие люди». И усыпила его Далида на коленях своих. И когда он уснул, взяла Далида 7 коз головы его и прикрепила их к колоде, и сказала ему: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью, и неузнанно сила его. И сказала ему Далида: «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я нозарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих и призвала человека и велела ему остричь 7 коз с головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь», а не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников. Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву Дагону, богу своему, и повеселиться, и сказали: «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши». Также и народ, видя его, прославлял бога своего, говоря: «Бог наш предал в руки наши врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас». И когда развеселилось сердце их, сказали: Позовите Самсона из дома темничного, пусть он позабавит нас. И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и заушали его, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку: «Подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним». Отрок так и сделал. Дом же был полон мужчин и женщин, там были все владельцы филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. И воззвал Самсон к Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за 2 глаза мои». И сдвинул Самсон с места 2 средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них в один правую рукою своею, а в другой левую, и сказал Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами!» И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. И пришли братья его, и весь дом отца его, и взяли его, и пошли, и похоронили его между Цорою и Эстеолом в гробе Маноя, отца его. Книга Судей, глава 16, стихи с 4 по 31.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 9 июля. Сыновья и дочери Бога. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Послание к Евреям 12:7. Если мы хотим, чтобы Святой Дух направлял нас, мы должны стремиться к росту и духовной зрелости. Мы не должны идти на поводу своих эмоций, эгоистичных желаний или похотливых побуждений, не должны слушать дьявола или бесконечно советоваться с друзьями. Мы должны положиться исключительно на водительство Божьего Духа. Чем больше мы изучаем Божье Слово, тем лучше понимаем, что Он никогда не позволит нам заблудиться, не поведет туда, где нас ждет беда. Если мы последуем за Духом, даже то, что поначалу может причинять нам неудобства, в результате принесет чудесные благословения. Умение полагаться на Его водительство – это часть духовного взросления. В Библии мы названы детьми Бога и сыновьями Бога. Существует разница между маленькими детьми и взрослыми. Хотя любят и тех, и других, взрослые сыновья и дочери имеют определенную свободу, привилегии и обязанности, которых нет у детей. Мы приходим в Божье Царство младенцами, затем какое-то время являемся детьми, но со временем учимся вести себя как взрослые сыновья и дочери и сонаследники Христа. Бог хочет дать нам чудесные благословения, но мы должны расти духовно, чтобы принять их от Него. Я призываю вас прилагать усилия к тому, чтобы взрослеть духовно. Начните прямо сегодня просить Его, чтобы Он помог вам в этом процессе. Божье слово на сегодня. Не прекращайте свой духовный рост ни на один день, чтобы достичь зрелости в Боге. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.
2: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

будет такой день, когда мы все предстанем перед Тобой, Отец. Мы все предстанем перед троном Твоим. Мы все будем проходить через Твой суд.

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 9 июля, и наша тема сегодня – Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы живем в мире, который постоянно меняется. Меняются технологии, политика, медицина, меняются курсы валют, меняется экономика. Кажется, мы живем в нестабильном мире. Но одно остается неизменным. Иисус Христос неизменен. В послании к евреям 13:8 написано: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Фраза «тот же» в греческом описывает что-то непреложное, неизменное, неподвижное. Вы можете быть уверены, что Он всегда будет таким же. Когда вы приходите к Иисусу, вам не нужно беспокоиться, что Он изменится, подобно технологиям, политике или всему тому, что меняется вокруг вас. Иисус такой же, каким Он был 2000 лет назад, и Он будет таким завтра. Иисус действительно тот же вчера, сегодня и вовеки. Он неизменен. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии Церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацеркви. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Уганский пророк Эба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эба Хесус, называющий себя пророком Эба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей.

Побудьте со мною. Помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Почему я, господи? Ну почему я?
1: Ты правда хочешь это узнать?
0: А?
1: Я говорю, ты правда хочешь это узнать?
0: Что это? Кто здесь? Что вам надо?
1: Я пришел ответить на твой вопрос.
0: Какой вопрос?
1: Ты же только что спрашивала. Почему я, господи?
0: Вы что, ангел?
1: Ну, если точнее, твой личный ангел-хранитель.
0: И Бог послал тебя решить все мои проблемы.
1: Нет-нет, я только сказал, что пришел ответить на твой вопрос. Ну почему я? Ну почему я?
0: Ну хватит! Что это у вас за листок в руке?
1: Это? Это список вопросов типа «почему я?», которые ты задавала в трудные времена. Как видишь, этот список намного длиннее, чем список вопросов «почему я?», в то время, когда Бог благословлял тебя.
0: А где же этот второй список?
1: А его и не существует. Дело в том, что ты никогда не говорила «почему я?», когда все шло хорошо.
0: Неужели я никогда не говорила?
1: Как раз тогда и уместно было задавать такие вопросы.
0: Почему?
1: Вы, люди, все были мертвы во грехах. А Сын Божий Иисус Христос умер на кресте за ваши преступления. Вот где уместно спросить «почему я, Господи?».
0: А правда, почему я, Господи?
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
3: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 20. О том, что потомство Каина поканчивается в восьмом поколении от Адама, в числе же потомков от того же отца Адама Ной оказывается десятым. Кто-нибудь скажет: если писавший эту историю, упоминая поколение, происшедшее от Адама через сына его Сифа, имел в виду дойти посредством их до Ноя, при котором произошел потоп, а от Ноя, представив новый ряд поколений, дойти до Авраама, от которого евангелист Матфей начинает перечисление поколений, доводящих до Христа, вечного царя града Божия, то какие были намерения его в отношении к поколениям Каина, до кого или чего он хотел их довести? Отвечаем: до потопа, которым уничтожен был весь этот род земного града, но потом восстановился от сыновей Ноя. Ведь не мог же не существовать этот земной град и это общество людей, живущих по человеку до конца этого века, о котором Господь говорит: «Чадо века сего женятся и выходят замуж». Евангелие от Луки, глава 20, стих 34. «Рождаются и рождают». Воздержание же приводит странствующий в этом веке град Божий к другому веку, сыны которого не рождаются и не рождают. Ибо в этом веке рождать и рождаться свойственно и тому, и другому граду. Хотя град Божий имеет и здесь многие тысячи граждан, воздерживающихся от деторождения, но по некоторому подражанию имеет таких же, хотя и находящихся в заблуждении, и тот град. Ибо к последнему земному граду принадлежат и те, которые, уклонившись от этой веры, создали различные ереси. По человеку они живут, а не по Богу. И индийские гимнософисты, которые в пустынях Индии предаются философским

сыновей, в числе которых был и Мафусал, вошедший в ряд упоминаемых поколений. Но почему же в поколениях, происшедших от Каина, упоминается так мало преемств, коль скоро их нужно было довести до потопа, тем более что возраст, предшествовавший возмужалости, не был настолько продолжителен, чтобы люди не могли рождать детей в продолжении 100 и более лет? Ведь если автор этой книги не имел в виду известного лица, до которого ему необходимо было довести ряд этих поколений, как при перечислении поколений, происшедших от Сифа, имел в виду дойти до Ноя, от которого, в свою очередь, последовал ряд поколений, необходимый для его целей, то какая была нужда пропускать перворожденных сыновей, чтобы дойти до Ламеха, на сыновьях которого, то есть на восьмом поколении от Адама и на седьмом от Каина, кончается этот ряд поколений? Разве было что-нибудь, начав с чего можно было бы дойти или до израильского народа, в котором земной Иерусалим послужил пророческим прообразом небесного града, или до Христа по плоти, который «сущий над всем Бог, благословенный вовеки» — послание к римлянам, глава 9, стих 5, есть Создатель и Правитель небесного Иерусалима, когда все потомство Каина было уничтожено потопом? Можно поэтому заключить, что в этом ряду поколений упомянуты были перворожденные. Почему же в таком случае их так мало? Ведь не могло же их быть столько до потопа, если отцы не уклонялись до столетнего возраста от обязанности рождения детей, и если возмужалось, не являлось поздно, соразмерно с долголетием тогдашней жизни. Пусть они имели полных 30 лет, когда начинали рождать детей. 30, взятое 8 раз, ибо было 8 поколений, считая Адама и тех, которые рождались от Ламеха, составит 240 лет. Неужели в оставшееся затем до потопа время они уже не рождали? Какая же была бы в таком случае причина, по которой писавший это не захотел упомянуть последующие поколения? Ведь от Адама до потопа по нашим кодексам насчитывается 2262 года, а по еврейским 1656. Если мы примем это меньшее число за более вероятное и вычтем из 1656 240, то разве возможно, чтобы в продолжении 1400 слишком лет, остающихся до потопа, потомство Каина могло уклоняться от рождения? Тот, кто серьезно задумывается над этим, пусть припомнит, что когда я ставил вопрос, как нужно думать относительно того, что древние люди могли не рождать детей так много лет, то вопрос этот решался двумя способами. Или тем, что в соответствии со столь долгой жизнью являлась поздняя возмужалость, или же тем, что дети, упоминаемые в ряду поколений, не были перворожденными, а теми, через которых автор этой книги мог дойти до того, до кого имел в виду дойти, когда шел до Ноя в поколениях Сифа. Так как в поколениях Каина не было такого лица, которое автор должен бы был иметь в виду, чтобы, опуская первородных, дойти до него через тех, которые упомянуты, то остается предполагать позднюю возмужалость, то есть, что ли, прожив более 100 лет, люди делались взрослыми и способными к рождению детей. При последнем предпочтении порядок поколений через первородных согласуется с упомянутым количеством лет до потопа. Но возможно, что по какой-нибудь особой причине, которая от меня сокрыта, этот град, который мы называем земным, характеризуется рядом поколений, доходящих только до Ламеха и его сыновей. А затем писатель книги уже перестает упоминать остальные поколения, которые могли быть до потопа. Может быть и такая причина, по которой ряд поколений не был введен через перворожденных, причем уже не будет необходимости предполагать в этих людях столь поздней возмужалости. Град, основанный Каином во имя его сына Еноха, мог широко

0: распространить и долго удерживать свою власть, не иметь при этом весьма немногих царей, а по одному в известное время, которых царствовавшие рождали в качестве преемников себе. Первым из этих царей мог быть сам Каин, вторым сын его Енох, в честь которого был основан город, в котором он царствовал, третьим Ирад, сын Еноха, четвертым Михиаель, сын Ирада, пятым Мафусал, сын Михиаеля, шестым Ламех, сын Мафусала, но седьмым от Адама через Каина. При этом нет необходимости предполагать, что в управлении заступали место своих отцов перворожденные. Могли наследовать те, которые оказывались более заслуживающими царствования по доблести, полезной для земного града, или на кого указывал известный жребий, или же по некоторому закону о наследовании заступал место своего отца преимущественно тот, кого отец любил более других сыновей. Потоп же мог случиться во время жизни и царствования самого Ламеха и застать его, чтобы погубить и его со всеми другими людьми, кроме тех, которые были в ковчеге. Если предположить, что этих людей разделяло различное по величине количество лет, нечего будет удивляться тому, что по прошествии такого большого количества времени от Адама до потопа в том и другом потомстве оказалось не одинаковое число поколений, но в потомстве Каина 7, а Сифа 10, ибо Ламех, как я сказал, был седьмым от Адама, а Ной 10. Поэтому же упомянут не один сын Ламеха, как в предшествующих поколениях, а многие. Неизвестно было, кто наследовал бы ему после его смерти, если бы между ним и потопом оставался еще какой-нибудь промежуток времени для царствования. Но как бы там ни было, ведется ли ряд поколений Каина через перворожденных или через царей, я в таком случае не нахожу возможным умолчать о том обстоятельстве, что после Ламеха, который оказался седьмым от Адама, перечислено столько его детей, сколько нужно было для пополнения числа 11, обозначающего грех. Ибо добавляются три сына и одна дочь. Жены же могут обозначать что-либо другое, а не то, на что теперь считаем нужным обратить внимание. В данном случае речь идет о поколениях, а от кого они произошли, Писание умалчивает. Итак, по елику закон возвещается десятичным числом, откуда и получилось знаменитое десятисловие. То число 11, поскольку оно приступает к числу 10, обозначает собою преступление закона и потому грех. Поэтому-то в Скинии, которая была как бы подвижным храмом на время путешествия Божьего народа, было велено сделать 11 завес из козьей шерсти. Исход, глава 26, стих 7. Ибо власеница служит напоминанием о грехах, указывая на козлов, имеющих стать ашую. Выражая это власеницу, мы в самоуничижении как бы говорим словами псалма «Грех мой всегда предо мною» Псалом 50, стих 5. Итак, преступное потомство от Адама через Каина – оканчивается числом 11, обозначающим грех. И самое число это заключается женщиною, пол которой положил начало греху, из-за которого мы все умираем. Совершился же грех, чтобы повлечь за собою и похоть плоти, противоборствующую духу, ибо и сама дочь Ламеха Наема в переводе значит «похоть». В потомстве же Адамовом через Сифа до Ноя указывается десятичное число, выражающее закон. К этому числу присоединяются три сына Ноя. Когда же затем один из них пал, получили благословение от отца двое. Так что по исключении одного нечестивого и добавлении к общему числу благочестивых сыновей образовалось число 12, сделавшееся знаменательным по числу патриархов и апостолов, как представляющее собою части числа 7, помноженные одна на другую, ибо 3жды 4 или 4жды 3 дают это число. Покончив на этом с вопросом, считаю нужным рассмотреть и напомнить то, каким образом эти два племени, которые в различных поколениях своих выразили собою два града, один земнородных, а другой возрожденных, каким образом они впоследствии смешались и слились, так что весь род человеческий, за исключением восьми человек, заслужил быть уничтоженным потопом.
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Миссия Бога. Мне нравится латинская фраза «Missio Dei», что означает «миссия Бога». В первой главе книги «Бытия» мы видим, что миссия Бога, «Missio Dei», была открыть себя человеку, показать себя во всей своей прекрасной славе и благости. Вторая глава книги «Бытия» знакомит нас с Адамом и Евой. Через их падение миссия была приостановлена. Остановилась полнота откровений, которые позволяли человеку видеть вещи. Затем в книге «Бытия» 3 главе мы видим Адама и Еву, изгнанных из сада, прикрывающиеся от стыда. Они бежали от Бога и потеряли близость с Ним. Они больше не ходили с Богом. Начиная с Эдемского сада и до книги Откровения, Библия открывает нам миссию Бога, ясно показывая Божью цель для своего народа. Когда церковь не понимает миссию Бога, она слабеет, становится безразличной, извращает истину и теряет свою силу. Когда миссия Бога отклоняется, церковь становится интровертной, такой, какой Бог не ожидает ее. Такая церковь, преображаясь в Вавилонскую башню, строится до тех пор, пока не сломается под собственным весом. В книге «Деяния» в 1 главе 8 стихом Иисус сказал: «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иерусалиме и в Иерусалиме». Так ли Он сказал? Нет. Он сказал: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и в Самарии и даже до края земли». Он знал, что миссия Божья должна благословлять сначала в Иерусалиме, но затем распространиться на всех остальных. Если вы ограничиваете миссию Бога, вы ограничиваете свои собственные благословения. Вы заблокируете излияние, которое Бог имеет для вас. Его благословения должны сначала прийти к вам, а затем через вас распространиться на других по всему миру. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 7. Внутренний распорядок вселенской справедливости. Самоотречение. «Доведись мне воочию увидеть чудо», — говорят они, — «вот тогда я проникся бы настоящей верой». Но откуда у них такая уверенность, что в неведомых им обстоятельствах они поведут себя именно так, а не иначе? Они воображают, будто обращение в веру ограничивается поклонением Богу и подобно некой коммерческой сделке, договором с Ним. Меж тем истинное обращение к вере — это полное самоуничижение перед единым и вездесущим, которого мы столько раз гневили, при том, что он правомочен в любую минуту предать нас погибели. Это признание, что без поддержки Господа мы беспомощны, а заслуживаем лишь Его немилости. Это постижение такого непреодолимого людского противостояния Господу, что без посредника пути к Нему нам заказаны. Из всех вероисповеданий только христианство учит людей ненависти к самим себе. Поэтому из всех вероучений только христианство может прийтись по душе тем, кто ненавидит себя и занят поисками высшего существа, истинно достойного любви. И если бы эти люди внезапно узнали о неведомой им прежде вере, почитающей уничиженного Бога, они немедля стали бы ее последователями. Стоит нам захотеть всеми мыслями устремиться к Богу, разве нечто в глубине нашей души не пытается сразу отвлечь нас, не искушает посторонними мыслями? Это нечто и очень дурное, и нам соприродное. Наше своеволие таково, что, имея оно власть исполнять любую свою прихоть, ему и этого будет мало. Но стоит от него избавиться, и мы полны довольства. Смиренному всегда всего вдосталь, своевольному всегда всего мало. Убеждение, будто мы достойны любви наших ближних, ошибочно. Желание внушать им любовь к нам неправедно. Рождайся мы на свет разумными и нелицеприятными, понимаемые себя и других, у нас хватило бы сил воспретить нашей воле подобную склонность. Но мы с нею рождаемся, то есть с самого рождения неправедны, потому что каждый радеет лишь о себе. Это противно разумному порядку вещей. Радеть должно обо всех и обо всем, ибо в себелюбии заложено начало всех беспорядков в делах военных и в делах управления государством, в хозяйстве целой страны и в жизни отдельного человека. Стало быть, наша воля порочна. Члены природных и гражданских сообществ должны радеть о благе своих сообществ, а эти сообщества — о благе еще более крупного сообщества, в которое они все входят. Следовательно, родить должно обо всем и обо всех. Следовательно, мы с рождения неправедны и порочны. Ни одно вероисповедание, кроме христианского, не втолковывает людям, что они рождаются во грехе. Ни одно философское учение не говорит об этом. Следовательно, ни одно из них не открывает нам истины. Ни одна секта, ни одно вероучение, кроме христианского, не существовали на земле испокон веков. Мыслящие члены. Попытайтесь представить себе некое тело, обладающее множеством мыслящих членов. Члены, начать с этого. Чтобы должным образом управлять любовью, которую мы не можем не питать к себе. Вообразим некое тело, обладающее множеством мыслящих членов, ибо мы члены всего сущего, и подумаем, какой любовью подобает каждому члену любить себя и так далее. Когда бы у ног и рук была собственная воля, они, чтобы не отпасть от тела, которому принадлежат, должны были бы подчинить ее первичной воле, управляющей всем телом. В противном случае они обрекут себя на полный хаос и несчастье, а желая блага только всему телу, тем самым благотворят и себя. Любить должно только Бога, ненавидеть только самих себя. Если бы нога пребывала в полном неведении о своей принадлежности всему телу и зависимости от него, если бы знала и любила только себя, а потом вдруг узнала, что принадлежит некоему телу и зависит от него, какие на нее нахлынули бы сожаления, какой стыд за прожитую жизнь, за свою бесполезность тому самому телу, которое вливало в нее жизнь и превратило бы в ничто, отбросив, отделив от себя, как она отделила себя от него. С каким жаром молила бы не отказываться от нее, и с какой покорностью исполняла бы нога волю, повелевающую телом, вплоть до согласия быть отрезанной от него, если так надлежит, если иначе она утратит право считаться его членом. Ибо всякому члену должно с готовностью идти на гибель ради того единого, которое заключает в себе все сущее. Чтобы члены единого целого чувствовали себя счастливыми, они должны обладать волей и при этом всегда подчиняться воле целого. Нравственность. Господь сотворил небо и землю, но они не способны чувствовать радость своего бытия. И тогда Он пожелал сотворить существа, которые знали бы эту радость и могли бы составить единое тело из множества мыслящих членов. Ибо наши собственные члены лишены этой способности радоваться своему единению, своей удивительной понятливости и тому усердию, с каким природа выпестовала в них разумение, дала им возможность расти и длиться. Как они были бы счастливы, когда бы чувствовали, когда бы видели это. Но для того, чтобы равно чувствовать и видеть, им потребны были бы понимание воли мировой души и собственная добрая воля ей подчиниться. Дабы эта способность понимать подсказала бы им, что если, получив пищу, они свою понятливость употребят на сохранение иной пищи лишь для самих себя, не делясь ею с другими членами, то не только выставят на показ всем свою неправедность, но более того станут глубоко несчастными, а их любовь к себе превратится в ненависть, ибо и блаженство, и долг каждого члена полностью доверятся в выборе пути мировой душе, которая любит их всех, ей принадлежащих, больше, нежели они любят самих себя». Быть членом какого-нибудь тела значит жить, осуществлять себя, двигаться благодаря духу всего этого тела и ради него. Член, отделенный от тела, которому принадлежит, его уже не видящий, обречен на гибель, уже умирает. А меж тем он мнит себя единым целым и, не видя тела, от которого зависит, мнит, будто зависит лишь от самого себя, хочет стать средоточием, стать в свою очередь телом. Но, не обладая жизненным началом, сразу сбивается с толку и тщетно силится вникнуть в собственную свою неопределенную суть, ибо чувствует, что не является телом, но не способен отнестись к себе как к простому члену некоего тела. Наконец, познав себя, он словно возвращается домой и теперь питает любовь к себе лишь из-за своей принадлежности к онному телу и скорбит о былом заблуждении. По самой своей природе он способен любить что-то лишь ради себя и ради того, чтобы подчинить себе этот предмет любви, ибо каждая особь в этом мире любит себя больше всего на свете. Любя тело, отдельный член тоже любит самого себя, потому что существует лишь в связи с ним, благодаря ему и ради него. «Qui adherent Deo unus spiritus est» — «Соединяющийся с Господом есть един дух». Тело любит руку, а вот рука, обладая на собственной волей, должна бы любить себя такой любовью, какой ее любит душа. любовь, приступающая эту грань, неправедна. «Adherens Deo unus spiritus est» — «Каждый человек любит себя, потому что принадлежит Иисусу Христу». «Люди любят Иисуса Христа, потому что Он — тело, а каждый из них — член Иисусу Христу принадлежащий». «Все едино, все пребывает одно в другом, как три ипостаси Господа Бога». Господин де Кондран. «Невозможно сравнивать, — говорит он, — единство святых и единство Пресвятой Троицы». Иисус Христос говорил как раз обратное. Итак, единственной истинной добродетелью следует считать ненависть к себе, ибо человеческое «я» похотливостью своей только ненависти к себе и заслуживает. И поиски существа, которое мы любили бы, потому что оно подлинно достойно любви. Но так как мы не способны любить что-либо вне нас самих, обратим свою любовь на существо, которое, не будучи нами, тем не менее живет во всех и в каждом из нас без единого исключения. Но в мироздании есть лишь одно столь всеобъемлющее существо. Царство Божие внутри нас, всеобъемлющее благо внутри нас. Оно одновременно и мы сами, и не мы. Любовь к Господу Богу. Два закона, правящие республикой христиан, наделены большей властью, нежели все политические законы вместе взятые. Примеры самоотверженной смерти Лакедемонянли, других ли исторических лиц, нас не трогают, потому что нам-то какое до них дело. А вот примеры смерти христианских мучеников живо затрагивают, потому что все мы один для другого члены. Мы связаны с ними прочными узами. Их решимость, быть может, укрепила нашу собственную, и не только тем, что подала пример, но и тем, что показала, как мы им обязаны. Ничего подобного мы не испытываем, когда дело касается язычников. Никакой связи с ними у нас нет. Мы чувствуем себя богатыми, лишь когда видим, как богатеют наши отцы или мужья, а не какие-нибудь чужаки.
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии Церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 8. Начальнику хора на Гефском орудии. Псалом Давида. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью венчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все, приходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!
2: Глава 8. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу».

0: подчинении воинов говорю одному «пойди», идет, и другому «приди» и приходит, и слуге моему «сделай то» и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее. И она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним следовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиней, и вот все стадо свиней бросилось крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватым. И вот весь город вышел навстречу Иисусу и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 7. «И сказал Елисей: „Выслушайте слово Господне. Так говорит Господь: завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии“. И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию и сказал: „Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?“ И сказал тот: „Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь“. Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота и говорили один друг другу: „Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем“. И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: „Верно, нанял против нас царь израильский царей хиттейских и египетских, чтобы пойти на нас“. И встали и побежали в сумерки, и оставили шатры свои и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро и золото, и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали. И сказали друг другу: „Не так мы делаем. День сей, день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский“. И пришли, и позвали привратников городских, и рассказали

им говоря, мы ходили в стан сирийский, и вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные, и ослы привязанные, и шатры. Как быть им?» И позвали привратников, и они передали весь в самый дворец царский. И встал царь ночью и сказал слугам своим: «Скажу вам, что делают с нами сирияне. Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так: когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город». И отвечал один из служащих при нем и сказал: «Пусть возьмут 5 из остальных коней, которые остались в городе, из всего ополчения израильтян только и осталось в нем, из всего ополчения израильтян, которое погибло, и пошлем, и посмотрим». И взяли 2 пары коней, запряженных в колеснице. И послал царь вслед сирийского войска, сказав: «Пойдите, посмотрите». И ехали за ним до Иордана. И вот вся дорога устлана одеждами и вещами, которые побросали сирияне при торопливом побеге своем. И возвратились посланные, и донесли царю. И вышел народ, и разграбил стан сирийский. И была мера муки лучше по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю, по слову Господню. И царь поставил того сановника, на руку которого опирался, у ворот, и растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь. Когда говорил человек Божий царю так: 2 меры ячменя по сиклю и мера муки лучше по сиклю будут завтра в это время у ворот Самарии. Тогда отвечал этот сановник человеку Божию и сказал: «Если бы Господь открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» А он сказал: «Увидишь твоими глазами, но есть этого не будешь». Так и сбылось с ним, и затоптал его народ в воротах, и он умер. Глава 8. «И говорил Елисей женщине, сына которой воскресил он, и сказал: „Встань, и пойди ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на сию землю на 7 лет. И встала эта женщина, и сделала по слову человека Божия, и пошла она и дом ее, и жила в земле филистимской 7 лет. По прошествии 7 лет возвратилась эта женщина из земли филистимской, и пришла просить царя о доме своем и о поле своем. Царь тогда разговаривал с Гиезием, слугою человека Божия, и сказал: „Расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей“. И между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которой сына воскресил он, просила царя о доме своем и о поле своем. И сказал Гиезий: „Господин мой царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей“. И спросил царь у женщины, и она рассказала ему. И дал ей царь одного из придворных, сказав: „Возвратить ей все принадлежащее ей и все доходы с поля с того дня, как она оставила землю поныне“. И пришел Елисей в Дамаск, когда Винодад, царь сирийский, был болен. И донесли ему, говоря: „Пришел человек Божий сюда“. И сказал царь Азаилу: „Возьми в руку твою дар и пойди навстречу человеку Божию и вопроси Господа через него, говоря: „Выздоровею ли я ли от болезни“. И пошел Азаил навстречу ему и взял дар в руку свою и всего лучшего в Дамаске, сколько могут снести 40 верблюдов, и пришел, и стал пред лицо его и сказал: „Сын твой, Винодад, царь сирийский, послал меня к тебе спросить, выздоровею ли я от всей болезни“. И сказал ему Елисей: „Пойди, скажи ему, выздоровеешь. Однако же открыл мне Господь, что он умрет“. И устремил на него Елисей взор свой, и так оставался до того, что привел его в смущение, и заплакал человек Божий, и сказал Азаил: „Отчего господин мой плачет?“ И сказал он: „От того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло, крепости их предашь огню, и юноши их мечом умертвишь, и грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь“. И сказал Азаил: „Что такое, раб твой, пес, чтобы мог сделать такое большое дело?“ И сказал Елисей: „Указал мне Господь в тебе царя Сирии“. И пошел он от Елисея и пришел к государю своему. И сказал ему этот: „Что говорил тебе Елисей?“ И сказал: „Он говорил мне, что ты выздоровеешь“. А на другой день он взял одеяло, намочил его водою и положил на лицо его, и он умер. И воцарился Азаил вместо него. В 5-й год Иорама, сына Ахавова, царя Израильского, за Иосафатом, царем иудейским, воцарился Иорам, сын Иосафатов, царь иудейский. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женою его, и делал неугодное в очах Господних. Однако же не хотел Господь погубить Иуду ради Давида, раба своего, так как он обещал дать ему светильник в детях его на все времена.
В одни его выступил Едом из-под руки Иуды, и поставили они над собою царя. И пошел Иорам в Цаир, и все колесницы с ним. И встал он ночью, и поразил идумеян, окружавших его, и начальников над колесницами. Но народ убежал в шатры свои. И выступил Идом из-под руки Иуды до сего дня. В то же время выступила и Ливна. Прочее об Иораме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Иорам с отцами своими, погребен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Ахозия, сын его, вместо него. В 12-й год Иорама, сына Ахавова, царя Израильского, воцарился Ахозия, сын Иорама, царя Иудейского. 22 лет был Ахозия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме. Имя же матери его Гафолия, дочь Амврия, царя Израильского. И ходил путем дома Ахавова, и делал неугодное в очах Господа, подобно дому Ахавова, потому что он был в родстве с домом Ахавовым. И пошел он с Иорамом, сыном Ахавовым, на войну с Азиилом, царем сирийским, в Рамов-Галацкий, и ранили сирияне Иорама. И возвратился Иорам, царь, чтобы лечиться в Израиле от ран, которые причинили ему сирияне в Рамофе, когда он воевал с Азиилом, царем сирийским. И Ахозия, сын Иорама, царь иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахавова, в Израиль, так как он был болен.

Вы слушаете радио «Пилигрим». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Ну-ка, еще раз! Поем аминь!

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

0: Мне, пожалуйста, «Властелин колец», «Пока ты спал» и вот... Вот эту.
1: Хорошо, три кассеты, что-нибудь еще?
0: Да, вы не могли бы их вон в тот черный пакет положить?
1: Да, конечно.
2: Гарик!
0: Пастор, вы...
1: Кстати, у нас скидка на последнюю кассету с фильмом...
0: Хорошо, хорошо, спасибо, спасибо.
2: Гарик, спасибо, что помог нам в церкви в прошлое воскресенье.
0: Да, да что вы, извините, мне надо идти.
1: Подождите, у вас просрочка за фильм...
0: Я заплачу.
1: Так, значит, это был фильм...
0: Не, я вам верю, я заплачу.
1: Да, два дня просрочки за фильм.
0: Вот, возьмите.
1: Благодарю. Вот ваши кассеты, приятного просмотра.
0: Я же просил пакет!
3: Иисус сказал: «Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Кто вы, когда никто вас не видит?»
2: Гарик, я вот не знаю, что взять. Посоветуй что-нибудь. Что там у тебя?
0: Да я это тут для детей взял.
2: Вот это для детей?
0: Это не Дэнди! Я взял по ошибке не ту кассету.
2: Понятно.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Уганский пророк Эба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эба Хесус, называющий себя пророком Эба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Дорогой мой Господь, я молю Тебя за детей своих. Сохрани, Господи, сохрани каждого из них. Поставь оград. Пускай милость Твоя не отходит от них. Храни их от всякого зла.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Минута назидания.
2: Служение «Слово благодати» представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
3: Является ли просмотр порнографии супружеской изменой?
4: Вопрос моральной чистоты очень актуальный. Сегодня это особенно связано с огромной доступностью разного рода материалов, которые несут в себе развращение, несут в себе вот эту моральную грязь, загрязняющую сознание, загрязняющую чувства, развращающую внутренний мир. И, конечно же, это требует серьезного осмысления и самых серьезных подходов к этому. Одно из самых больших, опасных и трагичных последствий морального развращения или моральной нечистоты – это разрушение семьи, разрушение взаимоотношений между мужем и женой. Разрушение взаимоотношений между парнем, который погружает себя в порнографию, и его даже будущей невестой, потому что он уже сейчас пропитывает свое сознание неверностью, пропитывает сознание кем-то, чем-то грязным, греховным, извращая общее представление сексуальности, которое отличается от того, что говорит Библия об этой очень важной сфере. Но вопрос, который задан, я думаю, включает в себя одну очень важную грань. Давайте посмотрим на нее с точки зрения двух основных мест Священного Писания. Ну, прежде всего, это 5 глава Евангелия от Матфея. В 5 главе Евангелия от Матфея Иисус очень категорично и ясно говорит. Он говорит о том, что даже если человек только в мыслях подумал, допустил мысли с вожделением или же посмотрит на женщину с вожделением, то он уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. То есть Писание говорит, что даже мысленное, даже когда человек без порнографии внутри представляет себе кого-то, или он увидел кого-то наяву, вполне прилично одетой, и он фантазирует о ней, он уже прелюбодействует в своем сердце. Это очень важная характеристика, которая говорит о пагубности этого греха. Это требует самого серьезного отношения. Но есть другое место. Есть 19 глава. В 19 главе этого же Евангелия от Матфея Иисус говорит об определенной роли, которую играет супружеская измена в вопросе семьи вообще. Здесь написано так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Дальше он говорит о том, что человек, который женится, женщина, которая выходит замуж, если они разводятся, то они прелюбодействуют. И дальше сказано о очень важной детали, что есть один только случай или одна ситуация, в которой Библия допускает развод, сказано, кроме вины прелюбодеяния. Это очень важная деталь, и, конечно же, многие церкви, подавляющее большинство церквей, они могут допустить развод в том случае, если одна сторона была уличена в грехе прелюбодеяния, если подчеркнут факт прелюбодеяния, доказан, продемонстрирован, тогда большинство церквей, хотя есть и церкви, которые считают, что это исключение, оно не совсем подходит, и они не учитывают его, но подавляющее большинство евангельской церкви, они признают это как легитимное право на развод. И вот здесь возникает вопрос. Если человек, он в своем сердце помыслил о какой-то женщине, и это Писание называет прелюбодеянием, является ли этот факт достаточным для того, чтобы его жена имела право развестись? Или же если человек смотрит порнографию, является ли эта степень прелюбодеяния достаточна для развода? Или же, если он смотрит много порнографии, является ли это достаточным для развода? Это достаточно сложный вопрос. Скорее всего, фактор, который подчеркнут самим Христом в 5 главе, где сказано, он прелюбодействовал с нею в сердце своем. Этот фактор все-таки делает это явление отличающимся от того, когда человек прелюбодействовал в теле. То есть он фактически это сделал. Это, конечно же, и ставит эти два явления в совершенно в разные категории. Хотя они, конечно же, являются и то являются нарушением супружеской верности. Но вот в одном случае, тогда, когда был физический факт греха человека с какой-то женщиной или женщины с каким-то мужчиной, да, вот это дает право, легитимное право для развода. Во втором случае, ну, скорее всего, нет. Хотя я допускаю, что когда служители какой-то поместной церкви вникнут и обнаружат какую-то особо агрессивную или очень долго и очень глубокую форму порнографической зависимости, то, может быть, даже и в этом случае какая-то церковь, какие-то служители могут найти это достаточным для того, чтобы квалифицировать это как относящееся к тому исключению, о котором мы уже говорили. Конечно же, самый главный вопрос во всем этом – супружеская верность, она требует внутренней, сердечной посвященности. И это означает, что человек хранит мысли свои, это означает, что человек хранит глаза свои, это, конечно же, означает то, что человек хранит тело свое для того, чтобы оно было полностью посвящено супругу или супруге. Помоги вам, Господи, в этом.
2: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер Viber и WhatsApp 1-360-977-21-82 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.
5: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

смотрю в себя, на сердце свое.

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы тут так громко слушаете на весь офис?
1: Так это же радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.
0: Тогда сделайте еще громче, пускай все услышат. Радио Пилигрим, сделай нас еще громче.
2: Спрятаны крылья мои в хламе на чердаке. Я их достану, достану и вновь полечу. Или вдруг парус расправлю и вверх по реке. А по-другому никак не хочу, не хочу. И пусть никто не поймет, для чего я взлечу. Ноги даны человеку ходить по земле, а я ходить по пыли не хочу, не хочу. Там погибают все лучшие мысли во мгле. Кто-то цеплялся и шарил в карманах, кто-то погиб.

Странно, но я почему-то один в небесах. Страшными черными стаями лишь воронье. А я летаю по небу в семейных трусах. Прячу от хищниц мужское начало свое.

Я их достану, достану и вновь полечу. Или вдруг парус расправлю и вверх

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь не будет использовать музыкальные инструменты в своем богослужении, сказал священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в среду. В обозримом будущем вряд ли что-то изменится, едва ли в ближайшее время это будет, потому что, знаете, нет повода, сказал он на пресс-конференции в первом фестивале авторской песни и ремесел «Семья и мир», отвечая на вопрос РИА Новости о возможности введения музыкальных инструментов в богослужение РПЦ. Хоры в приходах Русской Православной Церкви, добавил протоиерей, поют скромно и просто, но вкладывают в пение душу. Около 200 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят в субботу 11 июля обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с папой римским станет частью особого дня гостеприимства и общения в экодеревне Лаудато Си в папских садах Кастель Гандольфа. В программе «Евхаристическое богослужение», молебен о защите творения, приветствие и угощение, экскурсия по экодеревне и, наконец, обед с понтификом, сообщает Ватикан Ньюс. По словам организаторов, начинание восходит к 17 августа 2025 года, когда папа Лев XIV помолился и разделил трапезу с малоимущими из епархии Альбана. Тот день положил начало ежегодной традиции под эгидой образовательного центра «Лаудато Си», ответственного за развитие местной экологической деревни. Каждый год очередная итальянская епархия будет приглашаться для участия в мероприятиях, привозя в Кастель Гандольфа неимущих беженцев, мигрантов и другие социально уязвимые группы. Эти люди будут проводить день, наполненный красотой творения, лично общаясь с Папой Римским. В этом году мероприятие стало результатом сотрудничества образовательного центра «Лаудато Си», Ватиканского департамента службы милосердия и Римской епархии. Пастор протестантской церкви Сион, некогда одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, Цзинь Эзра Мингри, покинул тюрьму в Китай и уехал в США, сообщает «Коммерсант». Пастора освободили менее чем через 2 месяца после того, как президент США Дональд Трамп лично поднял вопрос о его заключении под стражу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во время государственного визита в Пекин. Цзинь Мингри был арестован в ходе масштабных рейсов в октябре прошлого года. Тогда же стало известно о задержании или пропаже почти 30 пасторов и прихожан этой церкви. Церковь Сион была учреждена в Пекине в 2007 году, еженедельно в ней собирались до 1500 прихожан. В 2018 году деятельность Сиона была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме, часть деятельности велась онлайн. И тогда на службы собирались до 10 тысяч человек. Новое исследование организации LifeWave Research показало, что представители поколения Z, молодые люди, родившиеся примерно с конца 90-х до начала 2010-х годов, сегодня являются самой вовлеченной возрастной группой в протестантских церквях. Однако исследователи обнаружили и серьезную проблему. Активное участие в церковной жизни не всегда влияет на их повседневную жизнь и духовное становление, сообщает «Релевант». На протяжении многих лет обсуждения вокруг поколения Z были сосредоточены на том, что молодежь якобы все реже посещает церковь. Однако результаты нового исследования говорят об обратном. Молодые верующие не только регулярно посещают богослужения, но и активно участвуют в различных церковных служениях. Согласно данным исследования, представители поколения Z посещают богослужения в среднем 6,2 раза в месяц. Это значительно больше, чем у миллениалов – 4,8 раза, поколение X – 5,1 раза и бэби-бумеров – 4,5 раза. Международная группа ученых начала масштабное 5-летнее исследование, которое должно помочь ответить на один из самых важных вопросов библейской археологии, где именно были созданы знаменитые свитки Мертвого моря. Проект получил грант в размере 2,5 миллиона евро от Европейского исследовательского совета, сообщает Christian Today. Свитки Мертвого моря были обнаружены в середине 20 века в пещерах возле Мертвого моря. Некоторые из найденных рукописей относятся к 3 веку до нашей эры, а многие были написаны во времена Иисуса Христа. Среди них находятся копии книг Ветхого Завета, а также другие древние еврейские тексты. Эта находка считается одной из самых значимых в истории археологии и изучения Библии. Свитки показали, что тексты Священного Писания, которыми пользуются верующие сегодня, практически не изменились за тысячи лет и сохранились в очень близком к оригиналу виде. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 10 июля. Приносите жертву хвалы. Итак, давайте через него непрестанно в любое время приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, которые почитают, исповедуют и прославляют Его имя. Послание к евреям, 13:15. Расширенный перевод Библии. Мы часто понимаем выражение «жертва хвалы» как восхваление Бога в те моменты, когда у нас нет желания хвалить Его. Это, конечно, может считаться жертвой, но я уверена, что автор послания к евреям ссылается на систему жертвоприношений Ветхого Завета, которая предписывала приносить кровь животных в качестве умилостивления за грехи людей. Мы с вами живем во времена Нового Завета, и нам не нужно приносить в жертву овец, козлов и быков. Жертва, которую ждет от нас Бог, или приношение, это правильные слова, слетающие с наших уст и возносящиеся к Его престолу. Подобно тому, как дым и аромат от сжигаемых жертв достигали Его престола во времена Ветхого Завета, в наши дни искренняя хвала, исходящая из сердца верующего, воспринимается Богом как жертва. Господь говорит, что жертва, угодная Ему сегодня, это плод наших уст, почитающих и благодарящих Его. Смотрите послание к евреям 13:15. Нам нужно применять этот стих к своей повседневной жизни и стараться использовать любую возможность, чтобы воздать хвалу Богу. Мы должны рассказывать людям обо всех чудесах, которые Он делает для нас. Мы должны благодарить Его, говорить Ему о том, что мы любим Его. Мы должны постоянно говорить и думать: «Господь, я люблю Тебя. Спасибо Тебе за все, что Ты делаешь в моей жизни. Господь, я восхваляю Тебя за то, что Ты заботишься обо мне сегодня». Мы должны сделать хвалу неотъемлемой частью нашей жизни и высказывать свою благодарность Ему непрестанно, в любое время, принося Ему жертву хвалы. Божье слово на сегодня. Хвалите сегодня Бога как можно чаще. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 9. Начальнику хора по смерти Лабена. Псалом Давида. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут пред лицом Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил навеки и веки». «У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил, погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек, Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи». «Пойте Господу, живущему на Сионе, и возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах дщери Сионовой, буду радоваться о спасении Твоем». Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил, нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицом Твоим». Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет во всех помыслах его нет Бога, во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него». На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем, «Не поколеблюсь, в рот и рот не приключится мне зла». Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного. Глаза его подсматривают за бедным, подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище. Подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая в сети свои, сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его. Говорит в сердце своем, забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда. Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку твою, не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем, ты не взыщешь? Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь, Царь навеки, навсегда, исчезнут язычники из земли его. Господи, ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их. Открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле. Глава 9. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, увидя Иисус веру их, сказал расслабленному, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Причем некоторые из книжников сказали сами в себе, «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления, сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему, «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитый отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое. Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорит: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку свою, и она будет жива». И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет, страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзайче, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ смятения, и сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей, да будет вам». И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Книга пророка Авдия, глава 1. Видение Авдия. Так говорит Господь Бог о Эдоме: «Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам: вставайте, и выступим против него войною. Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселинах скал на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем: кто низринет меня на землю? Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я низрину тебя, говорит Господь. Не воры ли приходили к тебе? Не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его! До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобой в мире, едущие хлеб твой, нанесут тебе удар. Нет в нем смысла. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Эдоме и благоразумных на горе Исава? Поражены будут страхом храбрецы твои, Феман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить, проглотят и будут, как бы их не было. А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею, и дом Иакова получит во владение наследие свое, и дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Исавов соломою. Зажгут его и истребят его, и никакого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это». И завладеют те, которые к югу горою Исава, а которые в долине филистимлянами. И завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. И переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землею Хананейскою до Сарепты, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные. И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа».

Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Нет, ребята, я не гость.

0: Люди сами выдумывают цели, путь к которым называют достижениями. И те, кто достигнет цели быстрее, красивее, убедительнее, получат приз или кубок, медаль, а заслуженные – даже орден. Награды в обществе говорят о результатах, увековечивая сами результаты. А что Бог? Он ведь тоже судья праведный, и если судьи земные определяют, кого и как наградить на земле, то Бог представляет небо. То и удивительно, что человек может получить небесную награду, ведь из этого следует, что Бог наблюдает за нашей жизнью и все открыто перед Ним. Такие же награды выдает Отец Небесный, и самое главное, за что? Если на земле награждаются достижения, самые разные и порой весьма спорные, то у Бога прежде всего послушание и верность имеет ценность. Бог хорошо знает, на что мы способны, и дает каждому поручение по силам. Как мы их выполняем, насколько верно и с верой определит нашу награду на небесах. Примеров в Писании для нас много. Это и Авраам, и Иосиф, Моисей и Самуил, Давид и Илия. Послушание и вера – две высших добродетели, что так востребованы у Бога. За них и награда. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Радио «Пилигрим». Удивительное радио.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Служение «Слово благодати» представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
2: Является ли грехом нарушение правил дорожного движения, например, превышение скорости?
3: Очень интересный вопрос. Библия говорит о том, что Бог поставил земные власти для того, чтобы они могли поощрять делающих добро и наказывать тех, кто делает зло. Для этого они издают законы. Эти законы, они имеют разную степень значимости или важности, и они имеют разную степень приближенности к тому, что говорит Бог. Идеальная сторона заключается в том, чтобы каждый закон соответствовал максимальной степени Божьим принципам. И во многих случаях так и в действительности и происходит. Например, Божий закон «не кради», он выражается в различные законы, регулирующие отношение к частной собственности. Некоторые законы так прямо и говорят, что за то, что человек украл что-то, следует наказание. И дальше следуют различные описания разных ситуаций. Кто украл, сколько украл, у кого украл, и в соответствии с этим разные наказания. Так вот, если мы посмотрим на законы, связанные с правилами дорожного движения, то эти законы, они вторичные. Вторичные вот в каком смысле. Есть одно общее правило. Это правило или цель, которую ставят эти законы, обеспечить безопасность движения транспорта, пешеходов и так далее. Это хорошо, это добро, это то, что Библия обязывает местные власти делать это или заниматься этим. И поэтому, когда мы посмотрим на то, что Писание говорит в 13 главе послания к Римлянам, здесь сказано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Отсюда следует вывод, что каждый человек, каждый участник дорожного движения должен соблюдать правила. Каждый христианин, конечно же, должен относиться к законам дорожного движения, к правилам дорожного движения соответственно. Бог поставил власти, власти издали законы, нам нужно их соблюдать. Но здесь возникает маленькая деталь, или есть маленькая деталь, которую нам нужно учитывать. Когда мы говорим о разных законах, как я уже отметил, разные законы имеют разную степень важности. В каких-то местах они больше продуманы, в каких-то местах меньше продуманы. И вот общее отношение каждого человека к этим законам, оно должно строиться из ясного представления цели. Если цель – обеспечить безопасное движение, то вот главная задача, которая стоит перед каждым человеком и перед каждым христианином в частности – как раз и связано с тем, как твое движение отражает характер Иисуса Христа. Как ты на улице ведешь себя или на дороге ведешь себя так, чтобы люди, которые вокруг тебя, они могли увидеть Иисуса Христа в тебе. Когда мы подходим с этой целью, то вот тогда все становится на свои места, и наше поведение на дороге будет сбалансированным. Речь, конечно, не идет о том, что человек, который христианин, если он где-то в какой-то точке на 2 мили или 2 километра в час превысил уровень или ограничение скорости, то он немедленно согрешил перед Богом, и этот грех имеет вечные последствия погибели. Речь идет о другом. Речь идет о том, что человек имеет определенное отношение к дороге, к людям, которые его окружают, и к самому себе. Если он лихач, то есть он движется очень быстро, потому что ему нравится лихая езда, то это грех, конечно. Ему нужно не просто покаяться в этом, а ему нужен процесс, как он может освободить себя от этих неправильных, греховных желаний. Или же если он постоянно куда-то спешит. Вот есть такой образ жизни у людей, что они постоянно куда-то спешат. Это тоже грех. Это гораздо больший грех, чем человек где-то в какой-то точке превысил скорость. то этому человеку нужно пересмотреть вообще отношение к жизни, отношение к тому, как он видит себя, как он видит Бога во всей общей картине, для того, чтобы он мог увидеть и понять, что в действительности в его жизни он должен доверять Богу, и он всегда успеет. Так и написано, кстати, праведник – это тот человек, который во всем, что он не делает, успеет. Независимо от того, каким образом возникают события, которые, вернее, складываются события, возникающие вокруг него. Это главные принципы, которые относятся, кстати, не только к правилам дорожного движения, но и ко многим другим административным формам, законам, регулирующим нашу жизнь. Поэтому, если мы имеем правильное отношение к Богу, если мы имеем правильное отношение к Его закону, и вот тогда это отношение будет выражаться и в нашем правильном отношении ко всему тому, с чем нам приходится иметь дело, включая и правила дорожного движения. Помоги вам в этом, Господи.
4: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Viber и WhatsApp 1-360-977-21-82 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь не будет использовать музыкальные инструменты в своем богослужении, сказал священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в среду. В обозримом будущем вряд ли что-то изменится, едва ли в ближайшее время это будет, потому что, знаете, нет повода, сказал он на пресс-конференции в первом фестивале авторской песни и ремесел «Семья и мир», отвечая на вопрос РИА Новости о возможности введения музыкальных инструментов в богослужение РПЦ. Хоры в приходах Русской Православной Церкви, добавил протоиерей, поют скромно и просто, но вкладывают в пение душу. Около 200 человек из римской епархии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, разделят в субботу 11 июля обеденную трапезу с папой Львом XIV. Обед с папой римским станет частью особого дня гостеприимства и общения в экодеревне Лаудато Си в папских садах Кастель-Гандольфо. В программе «Евхаристическое богослужение», молебен о защите творения, приветствие и угощение, экскурсия по экодеревне и, наконец, обед с понтификом, сообщает Vatican News. По словам организаторов, начинание восходит к 17 августа 2025 года, когда папа Лев XIV помолился и разделил трапезу с малоимущими из епархии Альбана. В тот день положил начало ежегодной традиции под эгидой образовательного центра «Лаудато Си», ответственного за развитие местной экологической деревни. Каждый год очередная итальянская епархия будет приглашаться для участия в мероприятиях, привозя в Кастель-Гандольфо неимущих беженцев, мигрантов и другие социально уязвимые группы. Эти люди будут проводить день, наполненный красотой творения, лично общаясь с Папой Римским. В этом году мероприятие стало результатом сотрудничества образовательного центра «Лаудато Си», Ватиканского департамента службы милосердия и Римской епархии. Пастор протестантской церкви Сион, некогда одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, Цзинь Эзра Мингри, покинул тюрьму в Китай и уехал в США, сообщает «Коммерсант». Пастора освободили менее чем через 2 месяца после того, как президент США Дональд Трамп лично поднял вопрос о его заключении под стражу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во время государственного визита в Пекин. Цзинь Мингри был арестован в ходе масштабных рейсов в октябре прошлого года. Тогда же стало известно о задержании или пропаже почти 30 пасторов и прихожан этой церкви. Церковь Сион была учреждена в Пекине в 2007 году, еженедельно в ней собирались до 1500 прихожан. В 2018 году деятельность Сиона была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме, часть деятельности велась онлайн. И тогда на службы собирались до 10 тысяч человек. Новое исследование организации Life Wave Research показало, что представители поколения Z, молодые люди, родившиеся примерно с конца 90-х до начала 2010-х годов, сегодня являются самой вовлеченной возрастной группой в протестантских церквях. Однако исследователи обнаружили и серьезную проблему – активное участие в церковной жизни не всегда влияет на их повседневную жизнь и духовное становление, сообщает «Релевант». На протяжении многих лет обсуждения вокруг поколения Z были сосредоточены на том, что молодежь якобы все реже посещает церковь. Однако результаты нового исследования говорят об обратном. Молодые верующие не только регулярно посещают богослужения, но и активно участвуют в различных церковных служениях. Согласно данным исследования, представители поколения Z посещают богослужения в среднем 6,2 раза в месяц. Это значительно больше, чем у миллениалов – 4,8 раза, поколение X – 5,1 раза и бэби-бумеров – 4,5 раза. Международная группа ученых начала масштабное 5-летнее исследование, которое должно помочь ответить на один из самых важных вопросов библейской археологии, где именно были созданы знаменитые свитки Мертвого моря. Проект получил грант в размере 2,5 миллиона евро от Европейского исследовательского совета, сообщает Christian Today. Свитки Мертвого моря были обнаружены в середине 20 века в пещерах возле Мертвого моря. Некоторые из найденных рукописей относятся к 3 веку до нашей эры, а многие были написаны во времена Иисуса Христа. Среди них находятся копии книг Ветхого Завета, а также другие древние еврейские тексты. Эта находка считается одной из самых значимых в истории археологии и изучения Библии. Свитки показали, что тексты Священного Писания, которыми пользуются верующие сегодня, практически не изменились за тысячи лет и сохранились в очень близком к оригиналу виде. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

христианские притчи. Виноградари. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодей всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его, и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 33 по 44.

душ. А правды

но я не враг. Пусть будет так, пусть будет так, я все равно тебя согрею. Я пос...

0: так. Пусть будет так.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Христианская церковь унаследовала прекрасную традицию – благотворительность нуждающимся. Уже первые должностные лица, назначенные церковью, должны были заботиться о бедных вдовах. Об этом записано в книге «Деяний святых апостолов» в 6 главе. Но вот сегодня к нам в студию пришел Алексей Иванович Краснопивцев. Он пастор церкви евангельских христиан-баптистов и считает своим долгом заботиться о вдовах. Алексей Иванович, вам слово.
2: Дорогие радиослушатели, я сегодня имею чудесную возможность говорить на христианском радио. И одна тема, волнующая лично мое сердце, может быть, и многих других людей в отношении вдов. И мы посмотрим из Библии, что Библия говорит о вдовах. Мы откроем послание Иакова, 1 глава, 27 стих. Здесь он говорит такое слово: «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Удивительная тема о вдовах. Библия говорит наше отношение к Богу. Оно должно быть, чтобы мы любили Господа всем сердцем своим, всей душою своею и так далее. Второе. Библия говорит, чтобы мы почитали родителей своих, и через это будем долголетни на земле. Дальше говорит Библия, чтобы мы почитали пресвитеров и трудящихся в Господе в Слове, и еще, чтобы почитали вдов. Конечно, сегодня люди, родители почитают, Господа любят, но где мы слышали или видели, чтобы почитали вдов? А этот вопрос, он стоял и раньше, когда Бог давал великие законы для народа Божия, он говорил, чтобы вдовы не обижали и сироты не притесняли. Если мы еще вглубь веков уйдем тогда, когда еще не было закона, когда еще человек не знал о законе, но чувствовал от Бога Божье отношение к вдовам, взять такого человека, как Иов, и книгу Иова. Однажды друзья Иова пришли к нему и стали обвинять его во всех, может быть, недостатках, которые у него не было, но они придумывали. И вот они решили сказать ему то, что касается десницы Божией и людей, определенный род людей, это вдов. И они обвиняли его и сказали: «Ты вдовы отпускал ни с чем». Буквально через одну-две главы Иов говорит: «Нет, сердцу вдовы я доставлял радость». Удивительно, этот непорочный человек, богобоязненный человек, удаляющийся от зла, вдруг понимал в жизни своей, что отношение к вдовам у него должно быть иное. Отношение людей к вдовам должно быть иное, потому что муж у них отошел в вечность, они остались одни. И дальше мы уже 67-й псалом читаем, что Бог говорит, что «Я есть отец сирот и судья вдов». И Библия учит нас отношению к вдовам, чтобы люди почитали вдов, и через это будет иметь благословение, точно такое, как они почитают родителей. И смотрите, отношение вдов к Богу какое должно быть? У них есть чудесное обетование. Первое. «Вдовам твоим скажи, чтобы они надеялись на меня». Это первое. «Знает ли вдова Господа, или она не знает? Бог говорит ей, той вдове, которая знает Господа, чтобы надеялась, и та вдова, которая не знает, чтобы она познала Господа и узнала это обетование, которое к ней относится, прежде всего к ее детям относится, чтобы она узнала Господа, услышала о Боге, что если мужа у ней нету, то есть умер, то Бог будет заботиться о ней». И это прекрасное обетование вдовам, чтобы они надеялись на Господа, и Господь печется о них. Знаете, сегодня люди и их отношение к вдовам Может быть, эта тема не так раскрыта сильно. Люди стараются добродетелью заниматься. Но вот этот вопрос как-то в упущении был или есть. Знаете, сегодня я являюсь пастором церкви. И думаю, все священники, они должны обратить внимание в своей пастве на этих вдов, вникнуть в их нужды, вникнуть в их страдания и помогать им. Как Иов говорит, «Томил ли я глаза вдовы?» Никогда не томил. Он всегда готов был отдать сердце свое, готов был отдать какую-то лепту для них, но не томить их глаза. Уже в Евангелии, когда пришел Христос, Он говорил о вдовах. И они встречали Его, например, Анна Пророчица, лет 84, которая служила Богу постом и молитвою. Это вдова всем вдовам венец. Вот она увидела Господа, когда принесли Его в храм, когда Симеон благословлял Его. Это первое. Второе, Христос сказал, поедающий дом и вдов. То есть Он говорит, чтобы люди не лицемерили, не поедали домы вдов, но наоборот помогали вдовам. Третье, Он пришел, сказал о вдове, та, которая пришла в храм и положила две лепты. Бог смотрит на сердце человека, что и бедный человек может положить больше, чем и богатый. Как человек оценивает ту ценность, которую он отдает Богу. И вот эта вдова оценила все то, что она имела. Дальше мы читаем, что Христос говорит, что вдова приходила к судье, просила его, умоляла его. Дальше Христос вспомнил одну вдову из Сарепты Сидонской, когда в Израиле не нашлось вдовы, которой бы послан был пророк Илья. И вот эта вдова из Сарепты Сидонской приняла его и даже от всего отказалась. Надо было умереть, а она прежде принесла пророку, прежде принесла Богу. Итак, дорогие радиослушатели, дорогие священники, посмотрим на этот вопрос, как он освящен в Библии. Он очень освящен. Апостол Павел говорит, чтобы мы почитали истинных вдов, почитали и заботились о них. Это так говорит Библия. Да благословит нас Господь, чтобы мы более и более познали, что значит «сердцу вдовы я доставлял радость». Аминь.
1: Аминь. Спасибо вам, Алексей Иванович, за ваше чуткое, доброе сердце, за вашу помощь вдовам. Заканчивая нашу передачу, я хочу пожелать всем женщинам, чья судьба оказалась вдовьей, найти утешение в Иисусе Христе. И еще, чтобы ваши дети не забывали вас. Если у вас будет желание, напишите нам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.